случилось. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.
9: Знаете ли вы?
10: Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: 30+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Деда Илья хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Наша реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Жители Спасско-Дальнего в Приморье, чьи дома и участки пострадали от паводка, получат выплаты. Они составят до 100 тысяч рублей, сообщили местные власти. Сегодня начнут работать комиссии по оценке ущерба. Выплаты пообещали от 10 до 100 тысяч рублей, а за потерянный урожай 5 тысяч. Максимальная сумма предусмотрена за полную утрату имущества. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Спасско-Дальнем потоплены 16 жилых домов. В целом в 4 районах Приморья от паводка пострадали около 200 участков. В выходные в регионе действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги, два моста обрушились. Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангаре. В эпицентре вблизи байкальского поселка Танхой интенсивность составила 4,7 балла, сообщает областной МЧС. В Иркутске землетрясение ощущалось в 2 балла. Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Россиянам посоветовали не публиковать в соцсетях детальную информацию о себе и близких. МВД призывает пользователей не указывать место учебы и работы, а также не афишировать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете сведения о себе и близких. Как пояснили в министерстве, воздержаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя информацию в соцсетях. Россиян также призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Китайские исследователи сконструировали двухэтапный метод для уничтожения крупного астероида, потенциально угрожающего Земле. Они предлагают захоронить в него ядерную бомбу и затем взорвать, сообщает китайская пресса. Идея ученых из Китайской академии технологий ракет-носителей в Пекине заключается в том, чтобы на первом этапе проделать с помощью металлического снаряда в астероиде глубокий кратер, а на втором космический аппарат сбросит туда ядерную бомбу, после чего последует контролируемый взрыв. В Китае считают, что предотвратить падение астероида на Землю, если до столкновения остается менее недели, способен только такой вид оружия. В Петербурге в день ВДВ мужчина спрыгнул из окна многоэтажки с парашютом. Прыжок он совершил в ночь на 2 августа из дома в одном из ЖК, сообщает Фонтанка и Пятый канал. На опубликованном видео мужчина с синим парашютом благополучно приземлился на площадке у дома. В Госдуме призвали ввести подарки для новорожденных во всех регионах. Презенты должны получать все семьи, независимо от их жизненной ситуации и количества детей, отметила первая зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Также она подчеркнула важность поддержки российского производителя при комплектовании таких коробок. Сейчас подарки для новорожденных предусмотрены лишь в нескольких регионах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот так вот уходишь в июле, да, а приходишь в августе. И, казалось бы, пропасть, а всего 3 дня. Вот. Что касается относительных вещей, в этом мире их, конечно, много, вот, и мы о них говорить сегодня не будем. Сегодня 3 августа, сегодня, да, 3.08, сегодня понедельник, новая рабочая неделя, до 27 градусов тепла обещают нам синоптики, здесь в Москве ясную погоду, хотя вот льют периодически где-то дожди, где-то вчера просто капнуло, тьфу, а где-то прям пролило, вот и задумайтесь над тем, кому капнуло, и тем, кому пролило. Что вы сотворили? Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, давайте расскажите, как у вас настроение.
4: Ну, во-первых, давайте скажем спасибо всем тем, кто был в Старице в эти выходные. И спасибо всем за прекрасный фестиваль клоунов, уличных театров, мимов под названием «Карандаш-фест», который мы вели. Получилось ярко, весело, жарко и не забываем. Безусловно.
3: Сколько же у нас талантливых людей. Я такое получила удовольствие. Это просто что-то невероятное было. Ну, настолько крутейшие просто артисты приехали. Я думаю, что все, кто был на фестивале, со мной согласятся. Мы все стали чуточку счастливее.
4: А согласись, да, что вот представление о клоунах меняется. То есть вот если ты представлял себе клоуна всегда как просто персонажа с красным носом, то ты увидел, какими они бывают разными, талантливыми и интересными.
2: Ну, с красным носом, давайте будем честны, все-таки людей хватало.
4: Хватало, даже у Янки был красный нос.
2: Кстати, я бы, вот, ты знаешь, я показал одному ребенку.
3: Испугался меня? Ты сказал, что тетя дура.
2: Он не говорит, ребенок этот.
3: Ты внучке показал? Она заплакала? Ты что? Ну стой, не томи.
2: Да, Янка.
3: Заплакала?
2: Вот, и я шучу, конечно. Ну, да, вы знаете, на самом деле, я такого душевного фестиваля, ну, я вообще никогда не был на душевных фестивалях. Я имею в виду в том смысле...
4: Сейчас обижаешься.
2: Сейчас не хочу никого обидеть. Я просто ни одной пьяной физиономии я не увидел. Я вот в этом смысле. Настолько тут что-то, какие-то разговоры шли, то есть ты ведешь, ну, у каждого, понятно, у нас свой стиль. Там Янка танцевала со зрителями, когда она, мы с ней поменялись на сцене, мне сказали: Александр, тяните, если хотите время, если хотите, мы вам поставим Макарену. Я говорю, это вот с прошлой ведущей, у меня другое. Вот. И вот таких вот разговоров со зрителями, которые вообще участвовали во всех интерактивах, как-то вот так вот, короче говоря, не было вот этой четвертой стены, да, как бы зритель был такой расслабленный и готовый ко всему, вот. Поэтому...
3: А и детей сколько было? И собак сколько было?
2: Собак было очень много.
4: Очень много. Погода была просто очень жаркой.
2: Одна маленькая собачка даже ехала с нами в автобусе, которое было очень плохо. Вот, поэтому собачников было очень много, и мы, ну, конечно, со всеми фотографировались. Я фотографировался с собакой, но он, ну, так грифон был, ну, грех было с ним не сфотографироваться. Вот, спасибо всем, дорогие друзья. Очень было много было гостей из Москвы.
3: Да.
2: Очень много.
3: Из разных городов приехали люди.
2: Из разных городов, ну, на самом деле, недалеко, что-то 3 часа.
3: Даже из Мурманска мы встретили, да?
2: Из Мурманска. Женщина притащила ребенка, да. Из
3: Мурманска. Ну, это круто же.
4: Ну что, еще раз.
3: Смех объединяет.
4: Спасибо. Мы начинаем. Если хотите с ними пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Ян, кто сейчас сказал, что сегодня день арбуза, я вспомнил, что я в этом году еще арбуз не ел.
2: Я ел.
3: Ел и ел вкусный арбуз. А наши коллеги тут купили в ближайшем магазине арбуз «Черный принц», по-моему. Ну, должны были
1: «Черный
3: купить».
1: «Черный принц».
3: «Черный принц» такой. Без косточек, по-моему, да. Разрезали, а он оказался с косточками. Они пошли
2: ругаться,
3: да, и вернули деньги.
1: Что это не «Черный принц»?
3: Что это не «Черный принц». Они говорят, уберите тогда еще и ценник. Ну, надпись, что это «Черный принц».
1: Потому что «Черный принц» может быть скорость? Может быть,
3: я допускаю, что он может быть, наверное. Их же столько сортов арбузов. Но тот самый «Черный принц», который
2: мы знаем, «Черный принц».
3: Да, выглядел он похоже. Вот, но внутри были косточки. А я хотел поговорить, знаете, о чем? Ведь люди совершенно по-разному, ну, мало того, что разрезают арбуз, еще и едят арбуз. А мы сейчас не будем говорить про то, как кто их моет, там, с мылом, без мыла и так далее. Но вот Саша как-то мне показал, что он ест его ложкой. Просто разрезает напополам, да, и ест ложкой. Я никогда арбуз ложкой не ел.
2: У меня сын старший так делает.
3: Я слышал, как арбуз, не разрезая, накачивают через толстую иголку крепким напитком. И потом его едят.
2: Это уже ну,
3: взрослые, да. Видел в интернете ролики, как делают небольшое такое отверстие, засовывают туда блендер и все там перемешивают, и потом, соответственно, пьют его.
1: Знаешь, я сейчас как раз арбузом без косточек обратился
3: к смузи.
1: К Алисе. И она сказала, что может быть.
3: А, ну, не, я же говорю, допускаю.
1: Их просто немного, очень мало. Но может быть. Не как в обычном арбузе.
3: Кто-то арбуз ест с хлебом.
1: Я раньше ел с хлебом, да.
2: Слушайте, я белым или с черным?
1: Ну, я белый вообще не ем. Я могу есть с любым хлебом, даже с каким-нибудь диетическим. А, я объясню, у меня все детство было желание есть арбуз ложкой. Я один раз так сделал, и мама меня очень сильно ругала, потому что она говорила, что я не единственный в семье, нужно резать там и так далее, чтобы хватило всем. И сейчас, когда все выросли у меня, дети, я арбуз ем только так. Я наслаждаюсь вот этим ложкой. Выкручиваю, а еще там же получается красивый. Я как-то на одном фуршете видел, как ребята, значит, которые накрывали на стол, они специальной такой ложкой для
2: мороженого.
1: Для мороженого
2: она, ну, круглая сказать, такая, да?
1: Они делали круглые шарики на шпажках вот арбуза. Это очень вкусно.
3: Поэтому еще
1: это правильно, когда вы ешьте и едите ложкой.
3: Буквально на днях была новость о том, что покупать разрезанные арбузы опасно. Ну, знаешь, когда там половинки продают или дольки продают.
1: Да, но видно за то, что он красный.
3: Ну, может быть, но не видно, сколько он лежал.
1: Ну да, но их.
2: Ну, он обветривается обычно, если он уже долго обветривается.
1: Его пленкой заворачивают. Да. Я обычно подхожу и говорю, а когда вы его разрезали? Он говорит, только что! И я-то, значит, в этим глазам.
2: Веришь?
1: Верю.
3: Просто была новость. Вот буквально на прошлой неделе ее многие обсуждали.
1: Просто
3: звучала она, как покупать разрезанные арбузы опасно. Не обязательно, что все они опасны.
1: Я согласен. Точно опасно.
3: Но хотелось бы поговорить о технике поедания разных продуктов. Необычной технике поедания продуктов. Вот как ложка арбуз. Может быть, для кого-то это естественно. Из детства вы так ели и не понимаете, что здесь необычного. Но в целом, да, как-то мы привыкли разрезать его там напополам и потом на дольки уже.
1: Да.
3: Хотя, опять же, техник, как разрезать красиво арбуз и быстро, тоже миллион в интернете.
1: Ну да, я дыню как вы режете. Я вот ее режу пополам. Ну, допустим, торпеду возьмем, да? Торпеду режешь пополам, потом засовываешь туда руку. Вот это все.
2: Косточки вытаскиваешь.
1: Вытаскиваешь косточки.
2: Семечки.
1: Это семечки, это пополам. И так вот дольками режешь, и все, и раздаешь.
2: А я обязательно, если дыню, отрезаю, ну, вот эту вот кожуру.
1: Только пополам разрезаю. Я разрезаю не вдоль, а подожди, как получается? Поперек, да? Ну, перпендикулярно.
3: А кубики делаешь?
1: Получается, могу, да, можно

0: кубики сделать. Ну, ее так есть удобнее, вот так вот надрезы сделал, и она раскрылась вот так вот.
1: Да. Да?
0: Потому что если есть вот так вот, то у тебя вся рожа, как у Джокера будет, вот, ой, извините, лицо.
2: Техника поедания, необычная техника поедания разных продуктов. Вот о чем мы поговорим. Если вы такой человек или рядом с вами такой человек, то, пожалуйста, напишите, чем вы удивляете окружающих.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Samsung. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Ссанъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения.
10: Сегодня день арбуза, и мы тут заговорили о продуктах, которые вы необычно, по мнению большинства или окружающих, едите. Доброе утро, подъемники. Разрезаю арбуз пополам, потом внутри арбуза на одной стороне режу параллельные и перпендикулярные надрезы и по кругу. Потом сантиметров на 5-7 отступаю вниз и срезаю круг от арбуза и сдвигаю в большую тарелку. Ну, то есть кубиками, я так понимаю.
11: Ну да.
10: Получаются квадратики, которые удобно есть вилкой.
11: А я тоже в последнее время распробовал ложечную или ложковую технику.
9: Ложковую технику.
11: Поедание арбуза. Какой кайф. Я понял, что меня напрягало всю жизнь при поедании дольками. Также последние лет 5 ем ложкой яблоки, выедаю мякоть, остается идеальный сосуд с кожурой. Дальше уже доедаю его в последнюю очередь.
12: Нет, какое яблоко должно быть?
11: Ну, да. Вот я думаю, ложка, как яблоко? Оно же твердое.
10: Ну, вот киви, многие написали,
11: киви, да.
10: Зрелый, мягкий, ем ложкой чайной. Срезаем шапочку ножом и потом, как яйцо пашот, выковыриваю. Но вот с киви, да, я видел.
11: Ну, я тоже ложкой ем киви.
10: А вот яблоко? Дед знакомый наливал первое блюдо, второе и чай в одну тарелку, приговаривая, все равно в животе перемешается. Но таких сообщений у нас много в разные темы было. О том, что люди смешивали первое, второе и третье. Ну, третье не знаю, а вот насчет первого, второго, да.
11: Да. С детства обожаю помидоры с сахаром. В детстве всегда мама ругала, потому что макаешь помидор в сахарницу, а потом сахар слипается в комок.
9: Конечно, потому что нужно сыпать на
11: помидор. Сверху посыпать. Мне бабушка любила помидоры с сахаром.
10: Были такими сладкими, не понимаю, зачем сахар.
9: Знаешь, на вкус вот у меня до сих пор стоит. Я помню, но у бабушки, бабушка всегда так делала.
10: Я помню, мы яблоки...
9: На бычье сердце сахар и так как.
11: Да,
9: это
11: да,
9: вообще
11: да,
9: красота.
11: Да.
10: Яблоки зеленые, которые еще не созрели, вот небольшие прям, мы с солью ели.
11: Яблоки с солью?
10: Да, и ты вот когда посыпаешь, оно становится сладким. Кислое яблоко с солью становится сладковатым.
9: Эти ваши рецепты брянские.
10: А ты видел
9: знаменитые
10: в интернете много роликов, когда разные продукты пытаются вместе есть, не пытаются, а едят. И они дают какой-то необычный вкус.
9: Ну, типа яблоко с конфетой?
10: Ну, это распространенно. Я сейчас вот тебе не
9: вспомню. Зеленое яблоко с конфетой очень вкусно. Да. Это правда.
11: Зеленое яблоко с конфетой?
9: Ну да. Ты ешь, скажем так, кислое яблоко с конфетой. Это очень вкусно. Берешь, я не знаю, там, ласточку, например. и яблоко у тебя лежит.
11: Техника поедания яблок до палочки. До сих пор не знаю, можно ли так, однако огрызка не остается. Ну, мы все так, я думаю, многие, нет, по крайней мере, многие так делали в детстве.
9: Я вообще зашуганный в этом смысле человек, потому что я боюсь, что у меня где-то вот здесь вот эта штучка застрянет. Вот там же есть такие, как они, коконы для семечек. Вот да. От них вот такие, как пленки, что ли. Я видел, как многие едят, вот гад, по-моему, ест, не оставляет ничего.
11: Гарри, я так ела, да, много раз. Когда
9: грушу
11: не остается.
9: Я могу так съесть, а вот яблоко нет.
11: Ну, грушу вообще само собой, а что там
10: я
11: оставлять?
10: Я яблоко с огрызком ем.
9: А?
10: С огрызком.
9: Я вот и про это и говорю.
11: Зеленый лук макаю в сахар. А яблоки в детстве мама выскребала, получалось пюре, апельсин или мандарин на печеньке.
10: Ждем ваши сообщения, пожалуйста, наш.ру. На главной странице есть два бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите, через который вам удобно. Если вы давно нам не писали, то нужно подтвердить, будет внутри бота согласие на обработку персональных данных. Это один раз нужно сделать, и можно продолжать с нами общаться.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Байков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение.
2: Вот, я говорил про вкусовые иллюзии. Самый яркий пример – это огурец, обычный свежий огурец с сахаром. И по вкусу это будет как арбуз. Вот что люди говорят.
1: То есть говоришь ребенку, закрой глаза, сейчас будем есть, представь арбуз и открывай рот.
2: Виноград с арахисом – шоколад. Яблоко плюс апельсин – киви. Апельсин плюс ананас – манго. Ну и вот самый распространенный – огурец плюс сахар – это по вкусу как арбуз. Можете попробовать.
3: С детства люблю мармеладные конфеты в шоколаде. Ем их только так. Сначала надо обгрызть всю шоколадку сверху, потом уже рассосать саму мармеладку. И, кстати, с пивком очень вкусно. А с рафинадом еще вкуснее. Такая пенка во рту собирается.
2: Обожаю есть фрукты, нарезанные кубиками, типа для канапе, только одной зубочисткой. Удобно, когда вечером различные маски косметические делаешь на лицо и руки.
3: Свежие огурцы с медом, соленые огурцы со сметаной, тоже тема.
2: С детства обожаю есть капусту соленую, моченую, с пюрешкой, именно смешивая по отдельности...
3: Смешиваем.
2: По отдельности не то. Муж сначала с отвращением смотрел на меня, сейчас уже может спросить, если еще не успела смешать, чего я жду. Ну, я тоже, кстати, вот пюрешку люблю смешать вот с мясом и так далее.
3: Да, или...
1: Ну да. Еще мне нравится сложный гарнир, когда тоже подмешиваешь.
3: А мне нравится салат, вот огурцы, помидоры со сметаной, и вот эта вот сметанка, она отделяется в тарелке у тебя, вот ее вмешивать в пюрешку.
2: Одна известная сеть супермаркетов, Саша, любимая сеть, другая, продает салатную жижу.
3: Да?
2: Вот просто в бутылках. Салатная жижа.
3: Салатная жижа.
2: Ну, от салата помидоров
3: сметаны. Ну, вкусно.
2: Салатная жижа.
3: А я в детстве любила есть яблоки белый налив со сдобными булочками.
2: Года в 4 бабушка мне в борщ накрошила хлеба, чтобы не так горячо было есть. Мне уже 50, борщ ем только так. Я тоже в детстве ел, но не для того, чтобы горячо было или не горячо, а когда вот хлеб уже твердый, чтобы его не выбрасывать.
3: Когда сухарики почти получаются.
2: Да, бросали. Или просто окунаешь, или бросаешь туда.
1: С папами всегда так, до сих пор так делают.
3: И я так очень любила в детстве. И сальца еще кусочек, чесночка, зубчик. Ой, красотища. Ну, борщ сразу приобретает.
1: Не аристократичного кино.
3: Слушай, ну, зато вкусно, Саш. Очень вкусно есть бутерброд с маслом и с икрой, с красной или черной, и соленой красной рыбкой в прикуску. С конфетой маска или каракум?
2: Это что-то на богатом. Из всего этого у меня есть только масло и конфеты.
1: Или каракум.
3: Белый хлеб.
2: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Суть Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия предупредила Ирландию о последствиях в случаях актов пиратства. Об этом интервью «Известиям» заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов. При этом он добавил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. В составе ирландского флота числится 8 патрульных кораблей, однако из-за острого дефицита личного состава одновременно в море могут выходить не более 2-3 судов, сообщала местная пресса. Ирландским военным ранее разрешили высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против России. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп определился с ответом для Канады за смог от лесных пожаров. О каких именно мерах идет речь, президент США не раскрыл. Ранее Трамп обвинил власти Канады в недостаточном уходе за своими лесами. По его словам, дым от канадских пожаров обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он также предложил добавить эти расходы к уже введенным пошлинам на импорт. По данным канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, на июль в стране было зафиксировано более 800 действующих пожаров. Дым от них достигал в том числе Нью-Йорка. Доля вакансий с навыками ИИ на российском рынке труда увеличилась за последние 2 года в 5 раз. Такие данные приводит Центр макроэкономических исследований Сбербанка в преддверии Восточного экономического форума. Эксперты проанализировали 40 миллионов вакансий и выяснили, что рынок труда входит в фазу структурной перестройки. Спрос работодателей смещается от привычных навыков к компетенциям в области ИИ. А сами вакансии все чаще требуют не только автоматизации отдельных операций, но и умения усиливать работу человека с помощью ИИ. Таяние мерзлоты обнажило кости древних китов и оленей на земле Франца Иосифа. Их обнаружили участники экспедиции Арктический плавучий университет. Впервые они зафиксировали на архипелаге 39 точек с вытаившими из вечной мерзлоты костными останками. Среди находок кости китов, тюленей и рога северного оленя. Часть материала лежала на значительном удалении от современной береговой линии. Ученые отобрали образцы для радиоизотопного датирования и выделения древней ДНК. Северных оленей на земле Франца Иосифа нет уже несколько тысяч лет, отметили специалисты. 16-летняя теннисистка Кристина Лютова выиграла дебютный турнир WTA. Он прошел в американском Мемфисе. Это первый турнир в карьере спортсменки. В финале Лютова обыграла чешку Дарью Ведьманову со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Призовой фонд турнира составляет 283 тысячи долларов. Лютовой 16 лет, она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось победить в финале турнира WTA. В мировом рейтинге она занимает 229 место. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 8 минут в столице, сегодня 3 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя, это начало августа будет достаточно жарким в Москве, теплым до 26-27 градусов обещают нам сегодня синоптики, ясную погоду. Вот так вот. Ну и хотим, конечно, с прошедшим праздником поздравить с днем ВДВ.
3: Да, всех десантников.
2: Всех десантников, никто кроме вас.
3: Давайте вот сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня, я не знаю, даже простое или сложное задание. Я вот смотрю на название и не понимаю.
2: Ну, ты хоть видишь название, я вообще не помню, чем я записываю.
4: Задание сложное. 100%.
3: Сегодня мы принимаем третий правильный ответ, разыгрываем.
4: Мы продолжим фестивалить, друзья, фестивальное лето. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз.
3: Ну, давайте попробуем.
5: Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Когда у них родится мальчик, это будет новая веточка на нашем родословном дереве.
4: А если родится не мальчик?
5: Не мальчик? А кто?
4: А кто?
3: Картавить у тебя не получается.
4: Получается, по-моему, шикарно у него получилось. Я буду это, да, защищать. Не, классно. Классные фрагменты, классные музыкальные фильмы.
3: Музыкальный фильм, тебе
4: может, посмотрел.
2: Фильм советский, наверное, достаточно старый.
4: Старый. Да. Старый, добрый, классный, музыкальный.
3: Ну, наш. Давайте попробуем. Ждем третий правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем.
2: Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Когда у них родится мальчик, это будет новая веточка на нашем родословном дереве.
3: А если родится не мальчик?
2: Не мальчик? А кто?
1: Так, ну давайте, кто?
3: Летучая мышь, монстры на каникулах, Дон Сезар де Базан, Рио и другие неверные ответы. Мы загадывали фильм «Сильва».
1: Музыкальный фильм «Сильва». Какого он года?
4: 81-го.
3: 81-го года, да, мюзикл, комедия. Наш старый добрый фильм. Если не смотрели, посмотрите. Получите удовольствие, мы уверены. Ну, а два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз, получает сегодня человек с номером телефона 937-188-32 и так далее.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, на Т-банк 0+.
4: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
17: Сейчас увидели ролик в интернете. Специалист по этикету рассказывает, если вы услышали звуки, когда ваши помощники достают посуду из посудомойки, которая закончила свою работу, а звуки такие, ну, знаете, когда там...
16: Дзынь-дзынь,
17: да-да-да, то значит, они что-то делают неправильно. Ну и, естественно, полезли в комментарии почитать, что ему там пишут. Ну, про помощников все, конечно...
18: Возмутились?
17: Нет, про детей. Что мои помощники с таким звуком именно и достают. И самое главное, что не то, что достают. Но многие начали писать, что, в принципе, звуки, закончившие работу посудомойки, если она есть у человека, или стиральной машины, все-таки стиральная машина у многих есть, они раздражают, потому что нужно будет разбирать либо посуду, либо белье, которое отстиралось, и развешивать его.
18: Мне кажется, я бы согласилась на любых помощников. Просто чтобы они были.
17: Нет, мы тут...
18: И не важно, уже издают они звуки или нет.
17: Больше даже вообще про звуки, которые вас раздражают. Вот люди некоторые годами просыпаются под один и тот же будильник.
18: Да.
17: И он, конечно, вызывает у многих тревогу. Особенно если
18: в выходной день,
17: если срабатывает. И даже есть специалисты, которые считают, что звуки будильника нужно менять периодически, как раз чтобы избавиться от этих тревожных
16: мыслей. Слушай, у меня будильник, ты его можешь запрограммировать. То есть ты можешь написать, вот все, что ты напишешь, он тебе скажет.
17: Голосом.
16: Да, он тебе говорит голосом. И для меня это мотивирующий.
17: Ты записываешь?
16: У меня записан текст, и он мне говорит: Александр, вставай.
17: А говорит там... твоим голосом?
16: Нет, ну не моим. Робот, робот говорит.
18: А что тебе говорят?
16: Ну, это не важно, Ян.
18: Это очень интимно, да?
16: Это личное.
18: Личное.
17: Ну, это какая-то мотивационная речь.
16: Мотивационная, да, речь.
17: С матом?
16: Нет, без мата.
18: Ваше Величество Александр Анатольевич.
16: Я не хочу, чтобы все-таки мой день...
17: Вы самый красивый, лучший, да?
16: Я не хочу, чтобы мой... Что-то в этом роде. Не хочу, чтобы мой день начинался с мата, потому что его и так достаточно в жизни. А вот, поэтому я как бы так...
17: Какие звуки раздражают вас, дорогие друзья? Именно не пугают, а раздражают. Про пугающие звуки все мы хорошо знаем. И давайте их сейчас не будем лишний раз повторять. А вот раздражающие звуки.
16: Да, ты знаешь, я вот когда тут, ну, сейчас лето, окна открыты, и я вот периодически выхожу и слышу, как с моим выходом срабатывают несколько будильников в доме. Одни у всех, видимо, я сразу понимаю, что это айфоны, потому что у них там классический какой-то такой, ну, дурацкий звук, у меня уже на него стоит, и как вообще выбешивает меня этот звук. И вот, ну, я слышу эти звуки.
17: Мне кажется, один из самых летних раздражающих звуков, когда ты уже ложишься спать, выключил свет, и где-то над ухом комар.
18: Ой, это ужас. Да, согласна.
16: И потом, все очень просто. Нужно сделать, я всегда жду, его заманиваю. Он, как только он садится, я его не хлопаю, ничего, я просто вот так вот рукой размазываю. Вот так вот.
17: Ну, это если ты почувствовал, что он...
18: Втираешь.
16: Я его втираю, чтобы потом не сбрасывать.
17: Раздражающие звуки. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если есть у вас такие, а уверен, что у каждого человека найдется хотя бы один звук, который его раздражает, напишите нам, мы почитаем и вместе обсудим. 8:37 в Москве. Ждем.
19: Подъемники на нашем радио.

0: Красиво. Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Пебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Саш. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение о том, какие звуки вас раздражают.
2: Очень раздражает, когда на дороге кто-нибудь на нервах начинает бибикать. Это просто неприлично по отношению к другим.
1: Ну, знаете, есть вот дружественное бибикание, такое бип, а есть вот бип. Это, конечно, недружественное.
2: Раздражает однообразная болтовня на Ютубе, которую смотрит муж. Ладно бы что-то интересное, но по кругу одна и та же муть в любое время дня и ночи. А из звуков умею абстрагироваться от всего. Не слышу ничего, даже Ютуб. Но звук тошнящей кошки поднимает на раз. И когда дверцы шкафа громко хлопают.
3: Детский плач вызывает тревогу и даже панику.
2: Раздражает звук работающего мессенджера Skype. Значит, будут отвлекать от моего ритма работы всякими вопросами или запросами.
3: Раздражает, когда пес вылизывает по утрам, да еще и причмокивает.
1: Да ладно, вы что, это же так классно. Ну, я не знаю, может быть, у вас датский дог, то может быть.
2: Самый раздражающий звук – это газонокосилка коммунальных служб в выходной день, когда решаешь, наконец, отоспаться, а она жужжит под окном. И окно не закрыть, так как жарко.
3: Чавканье раздражает до безумия.
2: У меня всю семью раздражает, когда собака вылизывает лапы. Жену раздражает все бытовые звуки, любое чавканье, хлюпанье и подобное. Меня раздражает звук оживленной автомагистрали, когда я за рулем. Поэтому я езжу всегда с закрытыми окнами и работающим радио.
1: А как раздражает? Собака может там зализывать себе ранку. Вы лучше подойдите, да посмотрите. Раздражает его.
3: Звук, когда кошки закапывают горшок.
1: А то, что им его, как еще поступать? Это у них в инстинктах.
2: А почему раздражает? Знаете, что нужно идти убирать? Но многие из-за этого раздражаются. Раздражает хруст суставов на пальцах рук или ног, когда выгибают их.
1: Да.
2: Вот некоторые это специально делают, показать, да, как они могут.
1: Могут.
3: А тиканье часов. Уснуть невозможно.
1: Слушайте, раньше я только вот этот будильник, который механически за бабушкой, за дедушкой заводили, они его ставили. Вот я помню, как сейчас у меня картина стоит. Они спят, дед храпит, и вот так. И луна в окно светит.
2: Ну вот есть громкие тишина, часы, и секундная стрелка именно раздражает.
3: Недалеко от домов построили какое-то производство, и оно теперь гудит по типу трансформатора и днем, и ночью. Особенно ночью. Этот гул сводит с ума.
1: А сколько вам...
2: Мне кажется,
1: вам
2: привыкаешь.
1: Гудит.
2: Может, я как-то был у друга, он живет во Внуково, и... Как вы вообще здесь живете? Самолеты постоянно, ну, стекла трясутся, ну и гул этот самолетный. Он говорит, привыкаешь через неделю буквально и вообще не обращаешь внимания. Ну, адаптируется мозг-то. А очень многих раздражают мотоциклы, машины без глушителей и питбайки. Прям самое распространенное сообщение.
3: Утренние соловьи. Работа дворников летом метут по мозгам, а зимой скребут по мозгам.
2: Бедные коммунальные службы. То не убрано, их ругают. То косят траву, их ругают. Когда им работать, я имею в виду? Рано нельзя.
1: Слушай, я не знаю. Но вот ты идешь, там я смотрю на мамочек вот в парке, в детском парке. Они время там 12 часов, 13 часов. Дети вот в этот момент засыпают. Они вышли, чтобы они поспали наконец-то. И вот там...
2: А когда? Утром, значит, всех будет и раздражает.
1: Да почему здесь?
2: Вечером мешает отдыхать после работы.
1: Ну, с 9 утра
2: дети спят.
1: Косите.
3: Это вот их маленькая месть за то, что ты спишь, они бедные работают.
2: 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Складской комплекс «Вайлдберрис» подвергся удару БПЛА во Владимирской области. Люди эвакуированы, при этом есть разрушения и пожар, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пресс-служба компании отметила, что на месте работают пожарные. Пострадал один человек. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вчера беспилотники ударили по логистическому центру компании в Самарской области. Руководство Христианского демократического союза обсуждает возможную отставку Фридриха Мерца. Об этом пишет Дер Шпигель. Смена канцлера может произойти после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях. Собеседники издания указали на снижение авторитета Мерца среди его соратников. Выборы пройдут в сентябре. Для ХДС они грозят стать провальными, пишет издание. После выборов премьер-министры трех федеральных земель могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть должность. В качестве возможного кандидата на должность лидера партии и канцлера называют премьера земли Северной Рейн-Вестфалии Хендрика Вюста. В России намерены разработать три новые вакцины от рака. Как рассказал научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург, это препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки, передает РИА Новости. Конкретные сроки разработки вакцин он не назвал. В мае российскую вакцину от рака кишечника получили первые 5 пациентов. Препарат изготавливают на основе генетических материалов каждого больного. На Кубе произошел масштабный блэкаут. Отключение электричества зафиксировано по всей стране. Как пишет Рейтер, в июле на Кубе произошло 3 крупномасштабных отключения электричества. Они были вызваны нехваткой топлива для электростанций. В январе США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на остров. Это спровоцировало энергетический кризис. Суд не разрешил властям Израиля использовать крокодилов для охраны тюрем. Власти страны хотели организовать аллигаторный алькатрас, поместив крокодилов в вырытые рвы вокруг тюрьмы Кциот. Однако зоозащитники подали иск в суд и приостановили реализацию плана, передает Times of Israel. Зоозащитники потребовали переквалифицировать крокодилов обратно в охраняемый вид животных из культивируемого. План властей был вдохновлен американской тюрьмой во Флориде, известной как аллигаторный алькатрас. Музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов страны, собрав московский стадион «Лужники» с сольным концертом, сообщает РИА Новости. Он стал самым молодым артистом России, сумевшим это сделать. Книга рекордов официально зарегистрировала рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. На концерте исполнитель собрал около 70 тысяч зрителей. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 августа, сегодня понедельник. Мы все втроем вместе в добром здравии, слава богу. До 27 градусов обещают синоптики сегодня. Местами, наверное, будет даже 28.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Вы отправляете свои проблемы. Мы выбираем проблему утра. Выводим автора в эфир. Называете номер страницы, номер строчки. Мы читаем и вместе решаем, что бы это значило. А большинству гадаем в экспресс-режиме. Ян, по какой книге сегодня?
4: У Вадима Панова сегодня будем гадать.
3: Собираемся в выходные с женой в Геленджик на машине. Как там с бензином? Очень переживаю. Мы были в Старице в эти выходные и ездили на машине. Ну, понятное дело, это Тверская область и не Геленджик, но проблем с бензином я лично не наблюдал. Там вот в сторону юга, наверное, могут быть ограничения. Причем мы ехали туда на такси, и водитель останавливался один раз заправиться, вообще в очереди не было, но были...
2: Это был платник, наверное.
3: Да, нет, это было бесплатно, бесплатная дорога. Были ограничения, ну, 50 литров, ну, и не каждая машина 50 литров в себя вместит, да, вот в Тверскую область. Ну, конкретно на той заправке, где мы останавливались.
2: Ну, наверное, для грузовиков эти ограничения сделаны.
3: Ну, не знаю.
4: А с другой стороны, а вас как тогда грузовой машине? Ну, вот если у них же баки как? Огромные, а вот для человека это работа. Вот он стоял, например, если это очередь 2 часа, потом вот как? Может быть, как? Наоборот, для грузовых нет ограничений, нет?
2: Я вот... Ты сейчас, тебе говорят, есть ограничения, а про то, что может быть, давай мы не будем говорить. Ян, ну ты что?
3: Но в регионах сохраняются. Каждый день приходят новости. Где-то отменяют лимиты, где-то потом опять возвращают.
2: Был в Геленджике, 31-го вернулся. С бензином все хорошо, езжайте.
3: Ну, вот вам ответ от наших слушателей, которые были. Думаем завести собаку. Квартира относительно большая, 100 метров. Ну, это не относительно большая, это большая квартира. Выбираем собака. Маленькую, среднюю или большую?
2: Ну, большую, конечно, ваша квартира будет маленькая. Зачем вообще больших собак заводить в квартире? Я не знаю. Только если есть какие-то, ну, безвыходные ситуации бывают такие, когда приютили,
3: если ты
2: не смогли отдать.
3: Гуляешь, есть возможность гулять по несколько часов в день.
2: Там не только гулять надо, там прыгать, бегать надо. Нет, само... Вы можете завести хоть слона. Я тут, слушайте, главное, чтобы позволяли законы. А это ваше дело.
4: Мне кажется, когда достаточно времени для прогулок, вот как Гарри говорит, если у человека там есть пару часов утром, пару часов вечером, и днем есть, может быть, возможность кому-то погулять,
2: почему? Слушай, а если тебе только нравится спортивная собака, это безумие.
3: Почему просто спортивная? Тут, говорят, речь о большой.
2: Я тебе говорю, большая спортивная собака, это, там, малинуа, она тебе нравится, там, самые умные собаки в мире и так далее. Если ты с ней не будешь заниматься, ей нужны занятия. Иначе она тебя будет занимать.
3: Не, я просто к тому, что...
2: И твою квартиру.
3: А неважно, в большом доме ты живешь, если собака в доме именно живет, или в квартире, ну, у нее есть место, она лежит, спит.
2: Не знаю,
3: не носится по всему дому.
2: Алабаю будет.
3: Ну, про алабая тут речи не идет.
2: Ну, про что-то я просто не знаю.
4: Ну, это большая собака.
3: Но это уже огромная собака.
4: Где большая, там огромная.
3: Большая собака, я думаю, человек имеет в виду там лабрадор.
2: А у вас как бы разброс такой, я просто не понимаю, завести маленькую, среднюю.
4: А лабрадор небольшая собака.
2: Ну, как бы лабрадор большая собака.
3: Большая собака.
2: Ян, ну лабрадор большая собака.
3: Если ты сравниваешь с чухуахуа.
2: Не, если сравнивать с этим, с алабаем, наверное, да, средняя собака. Но лабрадор это даже не средняя собака, это большая.
4: Мы не можем определить.
2: Как овчарка. Ну, по размерам. Я так вот смотрю сейчас визуально на наших лабрадоров в подъезде.
3: Ждем ваши большая проблемы. Она. Пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице.
2: Ждем ваши проблемы, гадать будем по Ян.
3: Сегодня гадаем по Вадиму Панову.
2: Еду в управление, работаю в МЧС. С сегодняшнего дня перевожусь на новое место. Есть проблемы, не успел оформить все необходимые документы, так как начальник на прежнем месте работы подписал приказ о переводе, а мне об этом не сообщили вовремя. Есть риск, что на новом месте могут не принять, а на прежнем я уже переведен. Погадайте, как все пройдет на новом месте. Сегодня надо все успеть. Ну, я думаю, что вы там с этой бюрократией-то разберетесь, справитесь. Уверен, не вы один сталкиваетесь с подобным, и если уж вас ждут на новом месте, то придумают, как вас оформить.
4: Да, если вы им нужны, то, наверное.
2: Работаю в фармкомпании 12 лет. За это время несколько раз менялось руководство, и вот опять поменялось. Начинается ассисмент. Устала от постоянного оценивания не только профессиональных качеств, но и каких-то личных. Придираются к мелочам. Погадайте, искать новую работу или дальше подстраиваться под новую метлу?
4: Слушайте, вы знаете, вот есть у нас один коллега на одной радиостанции. Он там работает с самого ее основания. И вот даже когда туда пришли мы, и после, когда мы ушли, там, и вот он всегда говорил одну и ту же фразу. Начальство тут менялось постоянно, а я вот постоянно остаюсь на этом месте. Он всегда подстраивался под то или иное руководство, всегда. Там люди вылетали даже те, кто, казалось бы, там застолбил себе место навечно. Их даже убирали. А вот он... Привет тебе,
2: ну,
4: Костя.
2: Нужно таким человеком быть просто. Погадайте, пожалуйста, планируем поменять машину. Нашли отличный вариант, но проблема, чтобы ее купить, это БУ машина. Нам надо продать нашу машину. Успеем ли мы продать нашу, чтобы ту, которую хотим, не продали? Бронировать нельзя.
4: А много денег на новую машину? Которую, ну,
2: БУшную. Перезанять у кого-то?
4: Ну, либо перезанять, если не у кого, перезаймите в банке. Ну да, переплатите, но вы, раз вы нашли то, что нужно вам прямо здесь и сейчас. А потом, когда продадите, я думаю, максимум у вас уйдет на это полгода.
3: Ну или по знакомым, чтобы без процента.
4: Ой, не берите по знакомым. Лучше у банка. Жду, никому ничем не обязан. Через два месяца я скажу, а когда отдадите? Начнут ныть. Смотри, какие знакомые, конечно.
2: Безумно люблю белую одежду. Летом предпочитаю ходить исключительно в белом, но часто из-за своей неаккуратности пачкаюсь. Это создает неудобство. Но отказать в любви к белому не могу. Как быть?
3: Терпеть.
4: Удивительно. У меня дочь такая вот, ну, в подростковом возрасте, я с женой сели и сказали, слушай, ну у тебя, как тебе поприличнее сказать, в общем, ну, ты хрюша. И белое тебе носить просто нельзя. Ты вот все время будешь... Нет, ты готова стирать, но вещи получаются застиранными. И все. Я удивляюсь, когда девчонка идет в белых штанах, а на улице там дождь, грязь и так далее.

0: Просто протираешь, и все, и нет у тебя на накидке разводов или еще чего-то. Вообще удивительно.
1: 9.20 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите по Вадиму Панову сегодня гадаем.
2: Подъемники на нашем радио.

в этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: круглосуточно.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 34 минуты в столице.
11: Тут ситуация, давайте проблемы почитаем еще. Человек 100 тысяч рублей перевел, ошибся в номере телефона и перевел другому. И пытается вернуть, потому что люди не хотят возвращать, кому он перевел. Уже выяснили, кто это. Думают, что это мошенники. Уж не знаю, как они там через мессенджеры банка общаются.
10: А подожди, если мне пришли деньги, они вообще по закону мои?
11: Ну,
10: нет. Ну, допустим, хорошо,
11: Саша,
10: ошибочно.
11: Я не хочу вводить в заблуждение людей, я думаю, вряд ли. Это же незаконное обогащение.
10: То есть мне, но я могу, понимаешь, я не знаю, кто мне прислал и кому я сейчас переведу, да? И мало ли, что они мне пишут. Я могу сказать, давайте так, я пишу в банк, вы пишете в банк, пусть они сами разбираются, это вообще не мои деньги, это не моя забота.
11: У меня было такое, мне перевели 50 тысяч и написали, вот тут же мне пришло, причем не на основной банк, вот, которым я пользуюсь, пришло сообщение в мессенджер, типа, здрасте, мы вот тут переводили что-то, и случайно вам отправили, переведите на, ну, и другой номер дают, не с того, которого отправили.
10: А я вижу, с которого
11: ну, последние цифры там, может, видишь, наверное, не помню, как там было, но мне там прям писали, вот с этого номера вам перевели, такой-то, такой-то человек. И, ну, ты что сразу думаешь? Конечно, мошенники. Сколько таких схем у мошенников разных. Особенно сейчас, да? И я написал просто в поддержку банка, говорю, вот тут перевод, люди мне пишут, говорят, ошиблись, я ничего с этими деньгами делать не буду, вы сами там разбирайтесь, блокируйте их, возвращайте обратно.
12: Что хотите.
11: Что хотите, но...
12: И у тебя в итоге их забрали?
11: Никаких вопросов ко мне.
10: Чтобы не было ко мне.
11: Да.
12: Ну, у тебя в итоге их забрали?
11: Да. Угу.
12: У меня, к счастью, не было такой ситуации. Я надеюсь, не будет, потому что я... Во-первых, я могу это заметить.
10: Слушай, я вот точно знаю.
11: Ну, все от суммы зависит. Я конечно, не знаю,
12: если бы большую сумму...
10: Нет, но если бы большую перевели, если бы мне перевели большую сумму денег, со мной было бы очень тяжело договориться, потому что я просто себя знаю.
11: Ладно, тебя быстро бы запугали, что сейчас заявление в полицию напишут.
10: Ну, хорошо, пишите. Я с банком только буду разговаривать. И со своими юристами.
11: Сейчас вот со всеми этими переводами, чужими деньгами нужно быть максимально осторожным. И лучше знать, конечно, все свои права и механизмы действия в такой ситуации.
12: Но мне кажется, иногда действительно это может быть очень сложно сделать, потому что тебе же надо доказать, что ты их перевел случайно. А не там, например, ты был должен человеку и перевел, а теперь хочешь их вернуть назад каким-то нечестным способом. Такое же тоже, наверное, может быть.
11: В случае с переводами возврат только через банк. Ну вот нам пишут. В приложении любого банка есть кнопка «Вернуть деньги». Никуда ходить не надо. Не знаю, как насчет «Вернуть деньги».
10: А где кнопка «Вернуть деньги»? Надо сказать, чтобы мне ее включили.
11: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
13: Так устать может только весь день.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать. Что гадаем по Вадиму Панову сегодня?
2: Проблема. На протяжении многих лет жена мечтает выиграть в лотерею 30 миллионов. Постоянно покупает лотерейные билеты. Четко знает, на что его потратится. Но волшебный момент все еще не наступил. Выиграет ли? Роман нам написал. Роман, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да почему утро? Такая сумма? Не миллион, не два, а 30 миллионов. Откуда такие фантазии? Да. На что она хочет потратить?
3: Она, ну, у нее есть четкий план. Она знает то, что если она выиграет 30 миллионов, первым делом она соберет всех своих друзей, отвезет их в отпуск. Уже это все спланировано. Знает, куда поедет, сколько человек поедет. Плюс жизненные наши моменты, которые необходимо, скажем так, закрыть.
1: На втором плане.
2: Удивительно, что друзья на первом, да.
3: Да, это прям очень важный момент, и она заветные цифры ставит, которые ей сказали люди. Если этот человек, если эти цифры выиграют, то этот человек получит еще плюс миллион.
2: И сколько лет она играет уже?
3: Порядка 5.
1: А сколько проиграли уже? Вы считали?
3: Ну, это... Нет, на самом деле, проиграли не очень много, это прям не фанатично, ну, покупает лотерейка, которая стоит немного денег, плюс есть еще соцсети, в которых разыгрываются лотереи, ну, без рекламы.
1: А она работает? И,
3: конечно.
2: Но просто понять, если один билет в неделю, как бы это одна сумма, а если там по 100 билетов, это уже другая, даже если они недорогие.
3: Ну, это, грубо говоря, есть маркетплейс, на котором есть бесплатные бонусные лотерейки. И вот она на нем играет, там, при достаточном количестве она их тратит.
1: А вообще, кто-нибудь вам говорил уже? Вы кому-нибудь об этом рассказывали?
3: Многие.
1: Многие.
3: Все что? Наши друзья об этом знают.
2: Все друзья ждут.
1: Они крутят у виска, нет?
3: Многие говорят, что это детские мечты. Ну, она в это верит, и она верит, что обязательно выиграет.
4: Так, друзей много у вас? Ощущение, сколько человек вы планируете увезти в отпуск?
3: Ну, порядка 8 человек точно.
4: 8 человек.
3: С нами.
1: Можно дешевле, кстати, свозить.
3: Можно, ну, хотелось бы вот прям вот как запланировано.
1: Понятно.
3: С полным размахом.
2: А сколько ей лет, и вам тоже так просто понимать, в каком возрасте это наступает?
3: Мне 42, ей 44.
1: Но она понимает вообще, дает себе отчет в том, что этого может не произойти? Надеюсь.
3: Ну, наверное, да.
1: Наверное, нет.
3: Наверное, нет. Наверное, вы правы. Она все-таки в волшебство верит.
2: Ну, не будем тогда ее расстраивать. Давайте пусть это книгой сделаем.
1: Пусть книгой сделаем, да.
2: Номер страницы, номер строчки.
3: Страница 30, строчка 8 сверху.
2: На протяжении многих лет жена мечтает выиграть в лотерею 30 миллионов. Постоянно покупает лотерейные билеты. Четко знает, на что его потратит, но волшебный момент все еще не наступил. Выиграет ли?
1: Королева покачнулась. Ярость баронов ужаснула ее. Вот. Может быть, это речь идет о сумме, которую она выиграет. И она покачнется. Может? От этого.
2: От счастья.
1: От счастья, да.
2: Но в любом случае желаем
1: от
2: удачи.
1: Того, что ничего и не выиграет.
2: Это же хорошо, что человек верит.
1: Слушай, так я считаю, что вообще каждый человек может верить во что угодно. Кто-то в лотерею, кто-то в высшие силы и так далее. Лотерея — это тоже такая, ну как, финансовая религия своего рода.
4: Ну, мы желаем удачи.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро.
2: Понедельник станет шестым тридцатником в Москве с начала года. 3 августа ожидается очередной день с температурой выше плюс 30 градусов. Он станет шестым тридцатником в столице с начала года. В городе также ожидаются кратковременные дожди, как и вчера. А в выходные станет немного прохладнее. Воздух прогреется до 23-25 градусов. Пиковое значение это всего лишь сутки двое, а затем произойдет понижение температуры, но не слишком сильно.
3: В целом, не знаю, мне максимум погода. Сегодня 28.
2: У тебя это где?
3: Ну, у меня. У меня это у меня.
4: Просто обозначь, где будешь ходить, чтобы мы ходили в другом месте, где будет теплее, Саш.
2: Ну, а что будет, если...
3: Что в том-то и дело.
2: Больше 30 будет. Можно усомниться в твоих прогнозах.
3: В Европе сейчас выше 40. Поверьте мне, в городе, где
4: это
3: нет...
4: Тяжело, да.
3: В большом городе, тем более в таком городе, как Москва, это просто переноситься будет очень тяжело. Не дай бог нам такую жару. Она вообще не нужна, такая жара. Тем более при таком строительстве здесь еще, дорог и так далее, это вот просто ужас будет.
4: Это действительно тяжело в больших городах. Я согласна, Саша.
3: Ну, спасибо за согласие. Я, конечно, его не просил, но спасибо. Согласна.
2: Получил, Ян. Поэтому лучше с ним не согласна быть.
4: Чудовище.
2: Вот. А ты согласилась, стала на его сторону. И вот тебе благодарность.
3: Так я не ради этого выступаю.
2: Больше 30 будет сегодня в Москве.
4: Ты не говоришь, что ради этого, Саша.
0: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
14: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трое жителей погибли, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подробности он не привел. А число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries под Владимиром выросло до двух. Губернатор Владимирской области сообщил, что пострадал молодой мужчина. Его отправили в больницу. Позднее он добавил, что ранена также женщина из соседнего населенного пункта. Госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, пострадал еще один мужчина. Из-за аварии на сетях более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света. Как сообщает прокуратура Приморья, проводятся аварийно-восстановительные работы. С утра без света остались жители домов на нескольких улицах. Прокуратура начала проверку. Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами последних. Об этом пишет газета «Коммерсант». Таким образом, ритейлеры купируют риски в случае атак дронов на свои объекты. Однако издержки на логистику вырастут, а следом и отпускная цена товаров. Такую схему с поставщиками обсуждают «Магнит» и «Х5». А торговая сеть «Красные и белые» вообще хочет снять с себя обязанность расплачиваться за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, тем самым переложив ответственность на поставщиков. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов после убийства двух молодых россиян в Паттайе. В МИД страны отметили, что правительство признает ущерб этого инцидента для имиджа королевства, сообщает ТАСС. Глава ведомства и премьер-министр позвонили российскому послу в Таиланде, чтобы выразить соболезнования. Полиция уже задержала двух жителей королевства, подозреваемых в убийстве брата и сестры. Первому было 17 лет, второй – 22 года. Мужчины признали, что хотели украсть у них мотоцикл. Однако молодые люди оказали сопротивление. В Приангаре расследуют причину массовой гибели пчел. Они погибли в мае в Куйтунском районе, где жители традиционно занимаются пчеловодством. Пасечники винят в произошедшем сельхозтоваропроизводителей, которые опыляют посевы пестицидами. Управление Россельхознадзора проводит расследование причин гибели пчел. Гигантские медузы-корнироты пришли в Амурский залив к берегам Владивостока. Об этом рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. Он отметил, что пока их мало, миграция только началась. Диаметр купола таких медуз составляет около 35 сантиметров. Но встречаются и более крупные экземпляры, порядка 70 сантиметров. Эксперт добавил, что опасности для человека корнироты не представляют, но голыми руками трогать их не стоит. Они обладают токсином, хотя и очень слабым. Медуза появляется в Приморье, когда становится тепло. Течением их заносят в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 3 августа, сегодня понедельник.
2: День арбуза сегодня мы с этого начали. Всех причастных поздравляем. Если еще ели, да, можно уже открыть, но аккуратно. Началась первая экспедиция Христофора Колумба 3 августа 1492 года. Александр.
1: Арбуз. Арбуз, арбуз.
3: Может, кто умеет выбирать против тех, кто не умеет?
2: Я сколько раз видел эти способы, как по цвету выбрать, как
1: сейчас,
2: по звуку
1: очень
2: выбрать.
1: Много в интернете.
2: Да, мальчик, девочка, по хвостику. И никогда не угадал.
1: Желтое пятно, белое пятно.
3: А как-то вот еще надо нажать, и он должен как-то хрустеть, да? Есть такое?
2: Ну, там много разных.
1: Можешь нажать.
2: А главное, что когда ты покупаешь на рынке, ну, или вот с развалах этих арбузных, и ты же, естественно, просишь сладкий. И он еще там что-то выбирает. Один взял, постучал, второй, третий. Вот, самый сладкий будет.
3: А я всегда говорю честно, что я не умею выбирать. Говорю, помогите мне, пожалуйста, выбрать. Так, говорю, так, чтобы вот мне было вкусно, я к вам еще вернусь.
2: А с другой стороны, вот люди, когда покупают арбуз, они, ну, зачем должны выбирать? Ну, то есть они же его покупают в надежде, что он будет сладкий.
1: Поэтому арбуз нужно покупать в сезон. Сейчас сезон. Пора есть. Я все сегодня буду открывать сезон арбуза.
2: Ну, давайте.
3: Да, я тоже куплю
2: сегодня.
3: Те,
2: кто разбирается, умеет против тех, кому вечно не везет с арбузами, и постоянно покупаете...
1: Черного принца с косточками.
2: Не сладкий.
3: И мы продолжаем фестиваль, друзья. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном ночном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля. Вот такой шикарный подарок.
2: Еще себе. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте играть, кто у нас на связи.
2: Ну, начинаем с тех, кто выбирать не умеет. Валерий у нас на связи. Доброе утро.
1: Валерий, доброе утро.
3: Добрый день, ну у нас уже день, ну доброе утро, добрый день.
2: А вы откуда, Валер?
3: Из Новосибирска.
2: Ох, привет вашему городу.
3: Хорошо.
2: Давайте играть.
1: Да, тема у нас арбузы. Выбирать не умеете, но, может быть, знаете какие-то интересные факты.
4: Сегодня нечетное число, потому что поэтому преимущество на вашей стороне. В эпоху какого русского правителя арбузы стали не редкостью, а заметным продуктом на ярмарках и рынках южных губерний? Александра Первого, Петра Первого или Екатерины Второй?
3: Наверное, Александра Первого.
4: При Екатерине II южной территории империи активно осваивались, развивалось сельское хозяйство, и арбузы стали привычным сезонным товаром на ярмарках. Спасибо Екатерине. Или баба Катя, как ее называли многие крестьяне. Самый маленький арбуз из семейства карликовых – это мексиканский. Мексиканская мелотрия. На вкус он похож на огурец. В элитных ресторанах его используют для салатов. А на что он похож внешне? Кумкват, крыжовник или киви?
3: Наверное, киви.
4: Крыжовник.
3: Эй, ё-моё.
4: Генетики вывели гибрид под названием ковбуз. С чем их скрестили арбуз? С тыквой, с кабачком или с дыней?
3: Ну, давайте с тыквой тогда уж.
4: Обречен, сказали вы. Да, это тыква. Цвет мякоти достался от тыквы, а вкус и сочность от арбуза. У вас один правильный ответ, это значит, что вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
2: Да, потому что сегодня у вас преимущество. Ждем, друзья, тех из вас, кто умеет выбирать арбузы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Доиграем дальше.
3: Ну и клуб арбузных знатоков представляет сегодня Виктор. У нас Вить, доброе утро. Виктор.
4: Спасибо. Спасибо, Янка.
5: Перезванивай пока. Виктору, Ян.
4: Мы пока.

0: ардек. Его еще называют арбузным медом. Получают путем выпаривания сока арбуза до густого сиропа. Его используют как сладость, ингредиент для выпечки. Вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Что буквально означает персидское слово «харбуза», от которого произошло русское «арбуз»? Козий плод, зеленая тыква, ослиный огурец.
1: Зеленая тыква.
0: Это ослиный огурец. Однако важно понимать, что в иранских языках, к которым относится персидский, слово «хар», то есть «осел», в составе сложного слова не означает прямого подчинения или принадлежности, а служит усилительным, увеличительным элементом, если вы понимаете, о чем я. И самым дорогим сортом арбуза является выведенный в Японии дансуке. Или дансуке, наверное, да? В чем его особенность? Черная кожура и полное отсутствие семечек. Белая кожура и желтая мякоть, или красная кожура и белая мякоть?
1: Отсутствие семечек. Темная.
0: Черная? Черная кожура и отсутствие семечек. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем.
2: Вы наш победитель сегодня. Поздравляем вас,
0: так
2: Виктор, с победой. И вручаем, как обещали, два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля.
3: Ну, Александр Бон, мы отпускаем сегодня пораньше.
0: Спасибо, спасибо.
3: Устал Саша работать, просто
0: прошу
3: решил,
0: не
3: что в понедельник он будет уходить пораньше, потому что нельзя начинать
2: потому
3: неделю
2: нечего,
3: сразу
2: да.
3: с 4 часов.
0: Спасибо,
3: да.
0: не прошу.
3: Бережем
0: не,
3: его.
0: Не снижать темп.
2: До свидания.
3: До свидания, Александр.
0: Спасибо.
3: 10:23
0: Любим
3: в Москве.
0: Вас.
3: Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 10:34 в Москве. Доброе утро. Понедельник. Сегодня 3 августа. Продолжаем с помощью Алисы AI объяснять себе и вам значение песен наших артистов. Иногда не песни целиком, а отдельных фраз. Вот так слушаешь песню. Она даже может быть любимой, но никогда не задумывался, о чем она. Вот «Тулула» старинная, теперь уже можно сказать, старинная, известнейшая, любимая многими песня. Мне кажется, ни одного корпоратива не проходит, чтобы не включили эту песню или там кавер-группа не спела эту песню. Очень танцевальная. Но о чем же эта песня? Мы поставили задачу Алисе Ай объяснить смысл песни. И вот что мы получили. Песня «Тулула» родилась спонтанно. Припев из простого вокализа. Правильно же?
2: Наверное.
1: Появился на саундчеке в тюменском клубе «Белый кот». А куплеты добавились позже. По словам Юлии Чичерины, изначально это была раздолбанная панк-роковая вещь. Энергичная, дерзкая, без выверенного сюжета. В тексте отражено состояние растерянности и эмоционального ступора. Строки про обрыв замкнуло в голове, и пение того, что ветром надуло, передают момент, когда остается только отдаться потоку чувств. Абсурдные детали вроде рыжей женщины хромой усиливают ощущение хаоса, но поданы с иронией. Сама артистка называла песню «хулиганской» и подчеркивала, что ее сила в порыве и энергии, а не в глубоком смысловом каком-то потоке и нагрузке. Трек работает как способ выплеснуть эмоции и встряхнуться. Вокализа, правильно же. Да, спасибо большое, что поправляете нас. Но мы тут небольшие специалисты, но теперь чуть больше узнали о песне. Вы, кстати, тоже можете воспользоваться услугами и дать задачу Алисе Ай разобрать ту или иную песню, спросить, как правильно, вокалис или вокализ.
2: Вокальные миниатюры для голоса.
1: Свои ответы на свои вопросы. Вот такие дела. 10:36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 48 минут в столице. Всем прекрасного дня, отличного настроения.
2: Да, обещают нам сегодня до 30 градусов, даже больше в столице. Говорят, шестой раз с начала года так балует нас погода.
1: Летняя.
2: Летняя. Но на то оно и лето.
1: Вообще обещали, собственно говоря, всю вторую половину августа, по-моему, да, такую жаркую.
2: Не знаю, вот эти вот обещания, я им уже не верю. Еще зимой говорили, что лето будет сухим и жарким, аномально жарким. Ну, местами, да, действительно жарко, но вот так, чтобы все лето, ну, такого не было.
1: Ну, в любом случае, осталось не так много, друзья. Одна треть у нас с вами вот этого безудержного счастья. Поэтому, если вы что-то планировали на лето и до сих пор не сделали, надо поспешить. В любом случае. У тебя есть какие-то невыполненные пункты?
2: Я в речке не купался еще, по-моему. По-моему,
1: ты
2: да.
1: Ты купался, ты говорил, что ты на велике куда-то ездил.
2: А, ну это озеро было, это не считается.
1: А, это не считается?
2: Да.
1: А тебе надо все водоемы затронуть, да?
2: Нет, я самый любимый водоем, это обычная речка.
1: Река? Так это конкретная?
2: Небольшая, маленькая речушка в деревне. Всем до завтра, хорошего дня и берегите себя.
1: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем.

0: радио. Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Московской области вступили в силу новые тарифы на оплату парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. В среднем они выросли на 30%. Новые расценки за час стоянки для легковых автомобилей составляют 65 рублей вместо прежних 50. Ведомстве добавили, что в планах до конца года продолжить расширение платного парковочного пространства. А с сегодняшнего дня заработали 7 новых парковок на региональных дорогах в Королеве, Дзержинском, Люберце, Балашихе, Пушкино и Истре. Парашютист погиб при выполнении прыжка в Подмосковье. Несчастный случай произошел накануне в деревне Ватулино на аэродроме Аэроклассика. У 41-летнего мужчины во время прыжка отказал основной парашют, сообщает РЕН-ТВ. По данным канала, после прыжка он попытался задействовать запасную систему, но она не успела раскрыться до столкновения с землей. В Подмосковье накануне вечером произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы». Заведение расположено в Дмитровском городском округе. О происшествии сообщает канал «Осторожно новости» со ссылкой на одного из посетителей. После того, как мужчина сделал заказ, он увидел дым. Персонал попросил посетителей срочно покинуть помещение. Предположительно, возгорание произошло на кухне из-за мангала. Сначала работники ресторана пытались потушить огонь огнетушителями, но сделать этого не удалось. В результате у здания загорелись крыша и декоративная труба. О пострадавших не сообщалось. Бухчевые развалы открылись в Москве ко дню арбуза. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. В городе предусмотрено 145 сезонных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков. В основном они располагаются у стационарных магазинов, но есть и отдельно стоящие развалы. Бухчевые будут продавать таким способом до начала октября. В Москву сейчас привозят арбузы и дыни не только из Астрахани и Дагестана, но и из Тамбовской области. Ближе к концу лета их начнут поставлять из Липецкой и Воронежской областей. Суд в Москве не позволил оркестру избавиться от пианиста, уволенного после испытательного срока. Работодатель посчитал, что музыкант не выдерживал темп и ритм, слабо читал ноты, опаздывал на репетиции и неточно выполнял указания художественного руководителя. Суд же счел, что претензии были оформлены ненадлежащим образом. В итоге коллективу придется терпеть музыканта дальше. Его восстановили на работе. Заодно суд обязал оркестр выплатить ему больше 1 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда. В субботу в Москву придет холодный атмосферный фронт с дождями. Интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр, а температура воздуха не поднимется выше плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В воскресенье ожидается улучшение погоды и повышение температуры до 20-23. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть Макси, ВК и Дзен.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Да.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Лебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 3 человека погибли в Геленджике при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Еще 13 человек пострадали. Глава региона уточнил, что трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка. Атака, по его словам, велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы. Первый серийный, полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Как сообщили в объединенной авиастроительной компании, полет продолжался около 1,5 часа на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 километров в час. Проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета. В Ростехе отметили, что успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа. В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы. Обратиться за выплатой можно даже если человек еще не нашел новую работу при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом, уточнили ведомстве. Новую семейную выплату могут получить работающие родители 2 и более детей, если средний душевой доход семьи соответствует установленным критериям. Размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного от зарплаты НДФЛ за прошлый год. Спасатели нашли 2 туристов, пропавших на горе в Дагестане. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе МЧС республики. В воскресенье в ведомство поступило сообщение о пропаже 2 туристов в районе горы Шалбуздак. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили, а сегодня ранним утром возобновили, и мужчина и женщина были обнаружены. А у подножья Авачинского вулкана на Камчатке погиб 39-летний турист из Москвы. Гид сообщил, что мужчине внезапно стало плохо на маршруте. Убийство 2 молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда, заявил журналистам на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны. Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов рассказал на сцене, что Таиланд – страна небогатая, много бедных людей, готовых на преступления даже из-за недорогой вещи.
2: В туристических местах абсолютно безопасно, если вы не собираетесь искать себе на одно место приключений. Если попадаете в такую компанию или там находитесь в неподобающем месте, в неподобающее время, то, конечно, это все небезопасно, тем более, что россиян во многих странах стали воспринимать тоже как таких состоятельных, такие денежные мешки ходячие. Почему наши люди любят еще Азию? Потому что она недорогая. А что за этим стоит? Что люди зарабатывают очень мало. Это велик соблазн, что какой-то не очень, по нашим понятиям, стоящий того предмет, тебя просто могут ограбить, убить.
1: Власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности в королевстве после громкого происшествия. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Вам всем спасибо.

0: обуви, одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Оживила меня.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Московской области вступили в силу новые тарифы на оплату парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. В среднем они выросли на 30%. Новые расценки за час стоянки для легковых автомобилей составляют 65 рублей вместо прежних 50. Ведомстве добавили, что в планах до конца года продолжить расширение платного парковочного пространства. А с сегодняшнего дня заработали 7 новых парковок на региональных дорогах в Королеве, Дзержинском, Люберце, Балашихе, Пушкино и Истре. Станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро оформят в индустриальном стиле. Об этом сообщили в столичной мэрии. Там отметили, что территория бывшей промзоны «Южный порт» переживает масштабную реорганизацию. На ее месте возводят бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы, торговые галереи. А в советское время там работал один из крупнейших грузовых портов Москвы. Архитекторы при проектировании станции подземки решили сделать историческую отсылку и разработали концепцию в индустриальном стиле. Завершить строительство планируется в 2030 году. Станция улучшит транспортную доступность южно-портового района. Экс-начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 годам колонии за взятку. Он также лишен права занимать ряд должностей в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 10 лет. Кроме того, бывший чиновник должен будет выплатить штраф в размере 6,5 миллионов рублей. Как установил суд, бывший начальник получал от предпринимателя взятки за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала. Сумма взяток составила около 1 миллиона рублей. Москва и Московская область попали в тройку самых популярных летних направлений для семейного отдыха. Регион занял 3-е место по популярности среди направлений для поездок с детьми в августе, рассказали в Яндекс.Путешествиях. В основном такой отдых планируют на 5 дней. Средняя цена ночи проживания в Москве и области для семей составила около 11 тысяч рублей. Количество семейных бронирований увеличилось на 10% год-годом. Большой стадионный концерт в Лужниках не принес прибыль Ване Дмитриенко и его команде, а делался для имиджа, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
2: Безусловно, это большой прорыв для 20-летнего парня. Я уверен, что он не окупаем. В основном имиджа, потому что затратная часть достаточно дорогостоящая. Билеты какие-то продавались за дешево, какие-то раздавались. Я уверен, что затратная часть на стадион, на аренду, на всего остального. Если в следующем году Ване Дмитриенко нет, значит, не все прошло так хорошо. Так как я не вижу его в следующем году, это говорит о многом.
1: Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом России, сумевшим собрать Лужники. За это его даже включили в Книгу рекордов страны. Музыканту 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. На концерте исполнитель собрал около 70 тысяч зрителей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Эбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Эбанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Наше. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, смотря выгоду с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число погибших при атаках ВСУ в Крыму выросло до 4. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о 3 погибших жителях и 2 раненых в результате ночной атаки на полуостров. Подробностей он не привел. Также до 4 увеличило число погибших в Геринджике при падении обломков БПЛА. Там ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал о 3 погибших и 13 пострадавших. Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка под Геринджиком. Политик Борис Надеждин объявил, что уехал из России. Он записал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже и сообщил, что жив и находится на свободе, но пока не в России. Позднее он пообещал написать о своих планах подробнее. В июне Надеждин выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму, а в начале июля Минюст внес политика в реестр иноагентов. Таким образом, участвовать в выборах, согласно закону, он бы не смог. Позднее его обвинили и оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики. Ему также запретили выезд из России. OpenAI выявила побег еще нескольких ИИ-агентов из тестовых сред. Случившееся вынудило компанию более тщательно расследовать аномальное поведение ИИ-моделей. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер рассказал НСН, что в дальнейшем таких случаев стоит ожидать все больше.
2: Все новые технологии сначала мучительно пытаются прижиться в мире, в среде, в которой они дальше будут работать. Подобное число разных случаев, утечки информации, взломов, оно будет только активно расти. Причем не только потому, что выходят все более и более новые версии, но и в том, что все большее количество там сотрудников компании, это для них становится инструментом. Если уж мы выпустили в мир ИИ, то сейчас мы вот на каком-то таком практическом опыте вынуждены собирать все эти ошибки. Будем надеяться, что там не будет критических, связанных там со здоровьем людей.
1: Рейтер подчеркивает, что контроль над ИИ перестал быть проблемой одной компании. Специалисты по безопасности выражают растущую обеспокоенность тем, что темпы разработки ИИ значительно опережают возможности по обеспечению его безопасности. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах, от оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. В России могут разрешить автоматически выписывать штрафы по данным с беспилотников. Такую инициативу рассматривает Минтранс и МВД. Дроны предлагают использовать для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД без участия инспектора. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая сказка вдохновила группу Settlers и как Васа Железнова обновила песню, написанную еще в школе. Группа Settlers представила новую песню под названием «Летучий корабль». По словам лидера команды Яны Шелпаковой, сингл стал продолжением песни «Светлое чувство». «Летучий корабль» — песня про силу и про то, что каждый человек может быть для кого-то спасением.
2: Всем привет! Хочется рассказать вам про песню «Летучий корабль», которая вышла спустя аж 3 года после своего написания. И мне кажется, что эту песню вполне можно писать одной строчкой. Это детская песня для взрослых, потому что вдохновлена она сказкой, она о спасении.

0: Группа Settlers выпустила клип на свой новый сказочный сингл. Видео сняли в красивейших природных локациях Дагестана. Васа Железнова выпустила новый сингл «Я ТНЛ». Первая версия песни появилась, когда артистке было 15 лет. С тех пор многое поменялось, изменился и текст. Этим летом песня обрела новое звучание, новые слова и новый смысл.
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Да, мне было 15 лет, и, безусловно, я изменилась. И когда-то эта песня рассказывала о симптомах любви, а сейчас, уже спустя годы, мне захотелось, чтобы она рассказывала об ее износе, так будет честнее. И я немного переписала текст, получился такой куплет про сравнение любви с парком аттракционов, где еще вчера светились миллионы гирлянд, а сегодня фонтан шумит прошлогодней водой, экран кинотеатра разбит, а колесо обозрения признано аварийным. Основная мысль была в том, что

0: Послушать новый релиз можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: любить.
1: Наше радио.
2: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершенно...

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. До 14% от общего объема закупок России приходится на столицу. В первой половине этого года Москва заключила более 200 тысяч контрактов, сообщил Сергей Собянин. Как уточнил мэр, каждый третий из них заключен с региональными поставщиками. На них пришлось 73 тысячи сделок. Самыми активными поставщиками, кроме столицы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская область и Краснодарский край. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны. Москва планирует увеличить долю беспилотных трамваев до 90% к 35 году, сообщил департамент транспорта. К 30-му две трети столичного парка трамваев должно стать беспилотным. Эта технология полностью принадлежит правительству Москвы. На большой кольцевой линии московского метро уже 6 месяцев проходит успешное испытание беспилотного поезда. Он преодолел без пассажиров свыше 4000 километров. В будущем году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 30-м будет запущена первая линия беспилотного метро БКЛ. Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству дворов и организации спортивных площадок. Так, в Северном Бутове на Куликовской улице готов многофункциональный спортивный кластер. Оборудовали площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, футбольное поле с трибунами. Рядом установили столы для настольного тенниса и тренажеры, сделали воркаут-зону и полосу препятствий. В районе Вишняки появилось универсальное спортивное поле с зонами для баскетбола или стритбола, тренажеры и воркаут. Еще одну универсальную спортплощадку обустроят в районе Новогиреево. Всего в планах столичных властей на этот год отремонтировать свыше 2000 дворов. Скидка 50% действует на 36 утренних рейсах регулярного речного электротранспорта в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Максим Лексутов на полях 5-го международного транспортного саммита в Москве. Выгодным утренним тарифом можно воспользоваться по будням с 7 до 11 часов на маршрутах ЗИЛ-Печатники и Новоспасский-ЗИЛ. Этот вариант особенно подойдет для поездок на работу, поскольку оба направления соединяют жилые кварталы с деловыми и бизнес-центрами. Для владельцев абонементов едины на 30, 90 и 365 дней поездки на электросудах уже включены в стоимость. Жаркая погода прогнозируется в Москве в предстоящие среду, четверг и пятницу, предупредил столичный главком ЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра. С 5 по 7 августа в дневные часы ожидается до 30-32 градусов. В ночные будет от 16 до 20 тепла. С субботы 8 августа жара пойдет на спад от 23 до 28 градусов. В воскресенье в столичном регионе 21-26 тепла. В четверг, пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число погибших при атаке беспилотника ВСУ на Геленджик выросло до 6 человек. Трое из них дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Число пострадавших превысило 40 человек, 17 из них госпитализированы. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как утащил глава Кубани, дрон упал в поселке Архипово-Осиповка на пляж. По поручению губернатора туда направили специализированную бригаду медицины катастроф. Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут материальную помощь им, а также семьям пострадавших. На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники оперативных служб. Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени, где сохраняется сильный паводок, за сутки снизился на 1 сантиметр и опустился до отметки 895 сантиметров, сообщил губернатор Александр Муор. Критическая отметка опасного явления для Тюмени 850 сантиметров. Паводок также наблюдается на реке Тавда в селе Нижняя Тавда. Река Пышма за сутки прибыла еще на 11 сантиметров до 610. Это выше отметки неблагоприятного явления на 10 сантиметров. Как уточнил губернатор, судя по отметкам выше по течению Свердловской области, рост скоро прекратится. Летний паводок вызвали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тюмени и Тюменском районе. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи ветеранам играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах – от оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. В России впервые выдали сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате. Как сообщила Росавиация, документ получила компания, которая работает под брендом «Открытое небо». Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат производства российской компании «Росбал». Он рассчитан на 5 пассажиров. Кроме того, Росавиация сообщила о сертификации еще одного аэростата, который планирует использовать для коммерческих полетов над Республикой Алтай. Звезды классической музыки записали композицию в честь столетия оперной певицы Валентины Левко. Это современная версия песни о любви Марка Фраткина на стихи Николая Доризо из фильма «Простая история», более известной по своим первым строчкам «На тот большак». Авторами музыкального приношения стали солистка Мариинского театра Екатерина Лукаш и ансамбль. Аранжировку для 6 инструментов и арфы вместо фортепиано написал композитор Валерий Кикта. Премьера клипа и сингла состоится на всех цифровых площадках 13 августа, в день столетия певицы. Валентина Левко прославилась как одна из величайших контральта 20 века. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу.
2: Теперь смотрите, кто приехал. Андрей Геронович, здравствуйте.
1: Я ехал и приехал.
2: Здравствуйте,
1: дорогой Владимир, здравствуйте.
2: Ну что, мы по тебе соскучились за те две недели, которые ты... Долго будет Карелия сниться?
1: Да, я думаю, долго, да.
2: Долго.
1: Да, я тоже скучал, хотя лукавить не буду.
2: Да ладно, не ври.
1: Не очень сильно.
2: Кто ж в здравом уме-то по работе скучает?
1: Не, ну ты знаешь, иногда, конечно, чего-то не хватало. Вот как-то жизнь, она настроена всегда на определенный распорядок, и когда он меняется. Ну, ты знаешь, я не сильно расстраивался. Ладно, без демагогии. Я очень рад, что я вот сегодня уже здесь, сижу за пультом с напарником, и мы все вместе с вами.
2: Но ненадолго. Ребят, мы недельку поработаем сейчас.
1: Недельку мы поработаем вдвоем вот эту.
2: Вдвоем, потом до сентября я в отпуске.
1: Я еще буду недельку после этого с вами, а потом...
2: Ну, в общем, ребят, август такая пора,
1: поэтому
2: когда...
1: Поэтому ловите эти деньки.
2: Когда то одного, то другого шоу, ну, в общем, как-то будет... У нас же вот наши дневные коллеги в отпуске, Алиса Михайловна и Дмитрий Сергеевич. Если где-нибудь встретите в подмосковном лесу в районе Одинцова...
1: Вот это вот грибника, который...
2: Грибника,
1: идет,
2: заросшего такого, лохматого... Вы ему так это мить.
1: А если откликнется, значит он.
2: Значит, Ленский.
1: Так, мы же не будем напарник нарушать сегодня.
2: Никогда.
1: Традиции.
2: Никогда.
1: Да.
2: Для начала мы проверяем созвучность наших камертонов и начинаем 10-бальное шоу с такой музыкальной головоломки, где доказываем, что суть которой доказать, что вся наша молодость, детство прошли на одних и тех же музыкальных композициях. Я зачитываю вам, Илья Андрей Герман, зачитываем вам какие-то стихи
1: в виде
2: поэзии, а вы нам присылайте через сайт наш.ру или через наших мессенджеров свои версии, что это за песня.
1: Непростое, кстати, сегодня задание, мне кажется.
2: Да, ну конечно.
1: Ну давай, зачитывай.
2: Ну, стихи действительно в виде поэзии.
1: Я подберу чуть-чуть.
2: Нет, еще не рассвет, и губы твои мне тихо шепчут сладкий бред. Прости и отпусти, я скоро вернусь к тебе. Ты только не грусти. Ну, то есть, понимаете, да? Рифма уровня кеды-полукеды.
1: Нормально.
2: Итак, ребята, о какой песне сегодня идет речь? Можете название, кусок припева, чего угодно, продолжение. Через сайт наш.ру, певца, группу, все, что вам придет в голову, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Ну и заселяемся на ближайшие 4 часа в ваши радиоприемники. Наша.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Честно говоря, мне показалось, что вот это литературно-музыкальное задание сегодня было достаточно сложным, но я ошибался, большинство ответило абсолютно.
2: Есть люди, которые там «Выхода нет», «Скоро рассвет».
1: Ну да, Губин, «Ничего не говори».
2: Ничего не говори. Ап у нас был, ребята. Это песня, которая принадлежит творчеству певца Данко. Такая отсылка к творчеству Максима Горького. И песня называется «Московская ночь». Андрей Георгиевич, давай продемонстрируем.
1: Давайте.

0: была сочинена и записана в то время, когда по Садовому можно было летать. Сейчас один пролет, в зависимости от количества камер, обойдется.
1: Даже тогда уже можно было летать только ночью.
0: Только ночью. Ну что, ребят, спасибо большое за принятое участие в музыкальной головоломке. Давай поговорим, Андрей Германович, про отпуск, наверное.
1: Да, тем более, я смотрю, уже понеслись вопросы по поводу, как доехать, если бензин.
0: Рассказывай.
1: Давайте начнем с самого главного. Как доехать? Честно могу сказать, никаких сложностей не возникло, хотя готовились мы к поездке, знаешь, мне кажется, как к какому-то огромному марш-броску, потому что мы ехали с канистрами. Чтобы вы понимали, мы ехали на двух автомобилях. У меня дизельный Туарег, он, в принципе, очень немного ест, и мне нужна была, в лучшем случае, одна заправка посередине где-нибудь. А второй автомобиль был Ford Explorer, который ест много и бензина. Дизель есть везде. Везде он есть. Никаких проблем с дизельным топливом нет ни по пути в Карелию, ни в самой Карелии. С бензином на М11 никаких сложностей не было, разве что в некоторых местах отпускают по 30 литров. В некоторых, насколько я понял, можно до полного бака заправиться. Поэтому, если вы собираетесь ехать, ну, скажем, из Москвы, то расчет должен быть примерно такой. То есть вы доезжаете до платной дороги с полным баком, заезжаете, где-то в середине или ближе к концу, уже ближе к Питеру, вы дозаправляетесь до полного, стараетесь так сделать. В Питере меня пугали, что топлива нет, но мы и даже проверять это не стали. А когда мы уже вышли на трассу в сторону Петрозаводска, топливо есть, но постоять придется минут 15-30, где-то так вот в среднем. Ну, машин по 10, наверное, стоит на каждую заправку. Но в целом топлива нет, а там, где были мы, это недалеко от Сартовалы, там и вовсе, честно говоря, на заправке, у меня товарищ поехал с утра, не было ни души, он заправил свой автомобиль по-полному, никаких ограничений не было. Это то, что касается топлива, но все же я такой немножко очкун в этом случае. Я всегда считаю, что в багажнике, даже при условии, что все нормально, канистра в путешествии должна стоять. Ну, все может быть. Вот, ну, может действительно что-то случиться. Может не рассчитать просто с расходом топлива, потому что на М11, как ты помнишь, напарник, там скорости большие. И все современные автомобили с аэродинамикой кирпича, особенно большие кроссоверы, такие, в общем, начинают есть в полтора-два раза больше, чем обычно. Вот, а что касается дороги, то у меня туда получилось 10 часов, а обратно получилось там, ну, чуть меньше 12 с парой таких нормальных остановок полноценных. И дорога очень легкая, потому что, во-первых, М11, я, правда, объехал вот этот участок до Шереметьево. Ты знаешь, меня жаба задавила платить 1000 рублей за 10 километров, при условии, что рано утром ленинградка летела, вот, и туда, и обратно я объехал. Так что недополучила северо-западная концессионная компания моих денег. Зато к автодору платил. Питер объезжали по платной трассе по объездной. А дальше там совершенно шикарная дорога идет в сторону Сартовала. Насколько мне рассказывали, делали ее какие-то очень уникальные ребята с Урала. У них какая-то своя технология укладки асфальта. И ты знаешь, ты представляешь себе серпантины.
0: Ну да.
1: И вот они все профилированы. У них просто вот идеальное какое-то покрытие. То есть там нету никаких там неровностей. То есть ты едешь, ты прям получаешь огромное удовольствие. Но скорости там очень низкие, потому что это серпантин, и дорога от Питера до той же Сартовала, это примерно там 4,5 часа. Ладно, про дорогу рассказал, про топливо рассказал, давайте ненадолго прервемся, расскажу про Карелию.
0: Хорошо,
1: самое главное.
0: Конечно.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как кто-то написал из наших слушателей, по Каэлю не надо рассказывать, туда надо ездить. Сам через неделю в отпуск и езжу каждый год в течение 11 лет. А грибов не было еще, правда, спрашивает тут же. Нет, грибов не было. Были до нашего приезда, говорят, белые просто ногами в разные стороны раскидывали. Мы набрали жалкий пакетик лисичек, пожарили их с картошечкой, это было очень...
2: Я тут, кстати, для вас, для грибников, новости прочитал в выходные. Белый гриб находится под угрозой исчезновения. Дело в том, что загрязняются почвы, загрязняются воды, а белый гриб очень капризен.
1: Очень капризен, один из самых капризных.
2: Да, и, собственно, стал он произрастать в меньших количествах и вытесняется менее прихотливыми лисичками, которые, собственно, начинают экспансию и завоевывают территорию белого гриба. Так что, вполне вероятно, мы последнее поколение людей, которые помнят белый гриб на вкус.
1: Да, и еще ведь белый гриб практически невозможно выращивать в неволе, он не хочет там расти. Ладно, давайте прервемся на рекламу, дальше я вам все-таки расскажу о Карелии.
0: Наша реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, поскольку я в Карелию езжу не первый раз, в прошлом году я ездил с катером, собственно, где оставил колонку об какой-то риф. В этом году вообще была полная катастрофа. Те, кто поехал со своими водомоторными катерами, яхтами и прочими вещами, я просто в соцсетях следил за этим. Ну, мне кажется, ничего живого домой не вернулось, потому что Ладога упала на метр. Люди из Петрозаводска мне писали, что почти на два у них падение. Ну, может быть, это и не так, но, в общем, это очень сильное падение, и лодцы уже не работают, которыми можно было спокойно пользоваться. Ну, наверное, местные знают, как можно аккуратненько ходить, да, по шхерам, потому что, ну, если там живешь 20 лет, да, конечно, ты понимаешь, где у тебя все равно какая-то глубина сохраняется. Мы же поступили, на мой взгляд, очень правильно. Мы в этом году взяли два резиновых
2: плавсредства,
1: да. Не буду в эфире говорить, как их называют. С двигателями 9,9, то есть до налогами, до прав. И спокойно совершенно катались по Шхере. Шхер у нас там очень красивое местечко, называется Белые мосты. Вот второй год мы там живем. Очень уютное место с разными видами отдыха. Там есть и центральная такая, ну, если гостиницы можно назвать, есть и вот всякие места, где ты уединенно живешь, глэмпинги, ну и так далее. И главное, что там в Шхере в этой практически больше нет жизни. Маленькая деревушка и все. И завод где-то уже на выходе в Ладогу стоит. И поэтому вся Шхера твоя, туда никто не заходит, ни рыбаки, ничего. И, честно сказать, каждый день рано утром мы просто выходили на этих резиновых плавсредствах, да, и просто выбирали себе какое-то направление, куда нам нравится идти. Дальше швартовались, гуляли по вот этим замечательным пескам. Я обещаю, я выложу видео, у меня там есть прекрасная картинка. Знаешь, стоим, ноги решили помочить, и такое ощущение, что у тебя ноги в золотой вот такой вот, в крупинках прибой бьет, и вот прямо там золото. Ну, это не золото, конечно, это слюда, но эффект, конечно, просто потрясающий. Оголились те пляжи, которых никто не видел за последние 10 лет. Вот, все безумно совершенно красиво, поэтому мне очень понравился вариант с резиновой лодкой, потому что в Лам мы уже сходили в том году, в этом году у нас не было задачи сходить на Лам. Вот, а резиновая лодка, она как раз позволяет, вот, она удобна для коротких таких путешествий и, конечно же, для рыбалки. Но поскольку мы со Львом не очень рыбаки, мы не очень много и наловили, там пару щучек, и, к сожалению, вот одна щучка, которую мне очень хотелось сфотографировать как трофей, нас покинула, махнув нам красиво хвостом, сказала: нет, я не ваша. Килограммов на 10, я бы сказал, может быть, и на 15, но я не вру. Я думаю, что килограммов на 10 была рыбина, но очень крупная. Вот, а так с рыбалкой там все хорошо, с грибами, как я уже говорил, не очень. Но про грибы в Карелии, как нам объяснили, все очень просто. Если сухая погода, они потихонечку исчезают. Если проходят дожди, нужно подождать несколько дней, и дальше они появляются. Ну, там грибов, в общем-то, понятно, очень много. Ягоды полно, все это продается на дорогах, очень много всего можно купить. И вот в том местечке, где мы были, там еще очень вкусная клубника. Мне кажется, я уже рассказывал в том году про нее, но это дама, которая занималась разведением клубники в Финляндии, наша, вот этих северных сортов клубники. И она перенесла все свое вот это огромное практически промышленное производство клубники уже на карельскую территорию. И это, ребят, вы не представляете, она размером с абрикос, безумно красная и безумно сладкая. То есть у нее, может быть, нет такого сумасшедшего аромата, как у подмосковной клубники, но она очень хорошая. Вот, так что вот так. В Карелии очень красиво, интересно. И давайте ненадолго прервемся, а дальше я, наверное, расскажу о некоторых развлечениях, которые там есть.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немножко поговорим про Карелию, потому что многие считают, что Карелия – это вот такой вот отдых наедине с природой, да, и никаких развлечений там особо нет. Все это, ребята, не так. У меня очень много друзей ездят в Карелию, и каждый находит какие-то развлечения для себя. Вот недавно общался с товарищем, давно не виделись. Они ездили за неделю до нас, мы не знали, да, друг о друге, что мы собираемся в Карелию. Вот, они ездят, у них семейная такая компашка с детьми. Вот, там очень много развлечений для детей в той же в районе Сартовалы. Вот, поскольку жена у него, она, ну, такая дама немножко высокого полета, они ходили, например, слушать орган в лютеранскую церковь.
2: О, как.
1: Да, и он говорит, я получил такое просто незабываемое какое-то впечатление. Раскиала, да, очень многие рассказывают, что там очень здорово. Вот Ирина из Петрозаводска написали, ездили ли в карельский зоопарк. Нет, в зоопарк не ездили. Знаю, что есть, знаю, что он очень неплохой. Но у нас просто на территории жил двухмесячный лосенок. Для нас это был зоопарк. А еще там был заяц и свинья. Поэтому
2: свой зоопарк.
1: Свой зоопарк был, да. Вот. Но очень-очень такая трогательная история про лосенка, которого маму медведи прогнали, его оставили, и водитель его привез. Вот ему уже 2,5 месяца, отпаивают его конским молоком. Прекрасно себя он чувствует. Потом, видимо, его будут передавать в какой-то либо нацпарк. Там есть куда его передать, да. Просто они говорят, что пока он такой маленький, его никто не возьмет, потому что это очень дорого, скажем так, вскармливать такого маленького лосенка. Но, конечно, если говорить про достопримечательности Карелии, их очень много, да, их просто безумно. А Кивач тот же, да, водопад, если кто-то на нем...
2: Рыба, скажи, что по рыбе?
1: Что по рыбе? Значит, ну, по рыбе в основном судак и щука, но судак, я так понимаю, это все-таки уже открытая Ладога, и мы даже не думали об этом. Щуки полно, щука ловится хорошо, поймали мы двух таких достаточно приличных лещей на поплавок, тоже было довольно вкусно. Ну, понимаешь, у нас не было мы не рыбаки. То есть, вот, знаешь, есть люди, которые приезжают только за рыбой. Вот нам было вполне достаточно нашего улова, тем более, что нас еще угощали там и форелькой, и другими деликатесами Карелии. Кстати говоря, ребят, вот я вам могу сказать, что, например, рыба в Карелии, та же вот форель, которую там выращивают, на удивление... несколько дороже, чем в одном из сетевых магазинов Москвы, где я ее регулярно покупаю. Та же рыба. Вот. Но, тем не менее, Валаам, если вы поедете в Карелию, все-таки вам нужно, наверное, собраться силами, с духом и посетить это замечательное место. Это безумно красиво. Получите огромное удовольствие. И вот когда мы там были, Святой Отец нам рассказывал про архипелаг, про то, как там все развивалось. И, конечно, он сказал, что один день на Валааме это абсолютно вот туристический маршрут, который оставит у вас впечатление, что это красиво. А если вы хотите чуть более глубоко, так сказать, узнать
2: проникнуться.
1: И проникнуться даже, наверное, то у них там есть вариации, где можно остановиться на ночь от отеля до палаточного городка. Вот, поэтому, если вы собираетесь туда с серьезными намерениями, то обязательно заранее подготовьтесь к этому и просчитайте, что для вас там будет оптимальным. Ну, плюс к этому в Карелии есть замечательная история. Это прогулка по шхерам. Самые разные варианты есть на больших судах, таких достаточно больших. Конечно, это даже не питерские вот эти прогулочные кораблики, это все меньше, потому что шхеры сами по себе узкие, они очень часто там со скалами внизу, с мелями, поэтому не возят огромные толпы, но тем не менее, это, вы знаете, это просто безумно красиво. Прогулки, как правило, на несколько часов, и вы вот сможете насладиться теми самыми, ну, я их называю фьорды. Почему не фьорды? Ну, называть шхерами их, конечно, можно, но хочется их... вот, не знаешь, мне кажется, что там какие-то сказочные существа должны обязательно жить.
2: Тролли, эльфы.
1: Кто-то должен там быть. Поэтому, если вы не боитесь, то отправляйтесь обязательно в прогулку по шхерам, получите огромное удовольствие.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут пишут нам, а как же фестивали, а как же сплавы в Карелии? Там вообще не до грибов. Да, я с вами согласен. И там вообще на самом-то деле инфраструктура, она очень активно развивается. Я побывал в местечке, называется это 11.11. Это время такое. Это новый, как сказать, парк.
2: Кластер.
1: Вот хорошо, кстати, сказал, да. Сегодня там уже есть открытый кинотеатр под открытым небом. Он не на очень большое количество людей, но, честно говоря, посмотреть кино в горах, это что-то. Тем более, вот когда уже вечер, в горах же гробовая тишина начинается. Вот, это было очень забавно. Единственное, было жутко холодно, потому что мы не подготовились к этому. А я был за рулем. Вот это...
2: Это было обидно.
1: Это вообще был глобальный просчет, я считаю. Вот, но тем не менее, то есть действительно появляется много интересных мест, появляется какая-то развлекательная инфраструктура, поэтому, мне кажется, через некоторое время Карелия будет одним из самых популярных направлений для наших туристов. А кто нам написал, что не надо тут никому рассказывать про Карелию, извините, ваше место уже может быть занято. Вот так вот.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Свыше 1000 жителей 4 старых пятиэтажек на северо-западе столицы получили предложение равнозначных квартир новостройки на улице Свободы и приступили к их поэтапному осмотру. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики Москвы. Новостройка стала третьим жилым комплексом, в котором участники программы реновации начали осматривать квартиры в этом году. Рядом имеется вся необходимая социальная инфраструктура. Всего в районе Северной Тушино для переселения передано уже 7 домов. Переехали или находятся в процессе переселения почти 6500 человек из 18 зданий, включенных в программу. Готовиться к переселению помогает суперсервис «Переезд» в программе реновации на портале mos.ru. Столичные предприниматели до конца августа могут присоединиться к событийной программе проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» на главной площадке в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади. Об этом сообщили в мэрии. Предприниматели получают возможность напрямую взаимодействовать с широкой аудиторией, повышать узнаваемость своей продукции, получать обратную связь и увеличивать продажи. Горожане и гости столицы, в свою очередь, могут разнообразить свой летний досуг. Для них бесплатно организуют лекции, мастер-классы, а также другие события, которые могут быть интересны как детям, так и взрослым. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии за июль изъяли из незаконного оборота около 3000 единиц оружия и боеприпасов. За месяц проведено почти 4500 проверок обеспечения сохранности оружия по месту жительства граждан, свыше 400 проверок юридических лиц. Составлено более 1200 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, за месяц сотрудники неведомственной охраны совершили более 18000 выездов по сигналу тревога, задержано около 10000 подозреваемых в преступлениях и нарушениях. Необычная кофейня открылась к 70-й годовщине профессионального праздника строителей в центре столицы. Поп-ап пространство «Штаб строительства» будет работать в сквере строителей Москвы на Большой Никитской улице с 3 по 9 августа. Во временной кофейне сочетается индустриальная эстетика бетона и металла. Гостей ждет станция с тематическим авторским меню, лаунж-зона, а также развлекательная программа для посетителей. Выставочный проект «Алмазная колесница. Буддийское искусство в России» открылся в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Гости могут увидеть около 650 экспонатов. Среди них статуи и живописные произведения из коллекции Пушкинского музея, предметы из Государственного музея Востока, музеев Бурятии, Тувы и Калмыкии, которые ранее не выставлялись. Сегодня шире всего в России и Монголии представлена ваджраяна или алмазная колесница. Это буддийское течение, чье название передает стремительность движения к просветлению, отметили организаторы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И добро пожаловать в 10-бальное шоу, которое теперь уже в полном составе работает для вас.
2: Да, ребят, в этом часе мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
1: Обязательно.
2: Все как обычно, вы же уже привыкли к тому, что мы задаем вам вопрос. Хотя, какие вопросы, Андрей Геннадьевич? Ну вот август. Вчера был день ВДВ.
1: Сегодня день арбуза.
2: День рождения. Сегодня день, кстати, ты арбузы уже как?
1: Я вовсю их ем. Я в этом году попал на азербайджанские арбузы. У нас просто на платформе Внуковой ими приторговывают. Безумно вкусные, сладкие. Ну, единственное, на мой взгляд, конечно, дороговато. По 100 рублей килограмм.
2: Недаром.
1: Недаром, да.
2: Значит, сдаю тебе арбузное место.
1: Так.
2: Как и всем нашим добрым проверенным друзьям, я человек не жадный. Ребят, магазин, который с циферкой.
1: А я брал, мне не понравилось.
2: Подожди, значит, не берете там полосатые. Вот полосатики, которые. Там, короче, представлено два сорта. Черный принц и красный малыш. А сладкий малыш. Название, я понимаю, для арбуза сладкий малыш.
1: Можно в эфире произносить?
2: Конечно. Сладкий малыш. Значит, черный принц. Ну, в рекомендациях не нуждается. Он
1: черный
2: такой,
1: принц очень вкусный арбуз.
2: Он как темно-резиновый мяч. Значит,
1: и без семечек.
2: Без семечек. Красная такая, бордовая аж сердцевина. Вкусный. Сладкого малыша брал, как бы это ни звучало, в пятницу. Сладкий малыш был взят на пробу в пятницу. Ребята, и не ошибся. Семечки присутствуют, но он чем-то напоминает черного принца. Короче, такой, знаете...
1: Они не родственники.
2: Не знаю. Небольшой, знаете, килограмма на 4, как раз вот, чтобы съесть за выходные. Довольно-таки сладкий. И вот такая сладость, которая... Вот корки, когда ближе, а не появляется тут кислинки, да? Но есть семечки, но семечки небольшие.
1: Да, и на самом деле семечки это не самая большая проблема.
2: Так что
1: у
2: вот,
1: кого
2: Андрей
1: уже
2: Ильич,
1: аппендикс вырезан, все.
2: Рекомендую
1: можете
2: зайти.
1: А почем? Хотя бы
2: да,
1: сориентируй.
2: Ну, сейчас не знаю.
1: Все понятно.
2: Включай музыку, я сейчас как раз дешевле, чем твои устанции.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и приглашаем всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня». Умник дня, все верно, да, а да, то да, я да, чуть да. за две недели уже забыл,
2: как... Все правильно.
1: Но мы тут должны сделать одну поправочку, потому что арбуз называется не красный,
2: сладкий
1: малыш. Это и будет первой кодовой фразой.
2: Сладкий малыш.
1: Сладкий малыш.
2: Договориться, как же называют, шуга-бэйби. Он вообще шуга-бэйби называется. Сладкий малыш.
1: Сладкая крошка.
2: Сладкий малыш, ребята, автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд».
2: Кто за сладких малышей?
1: Кто за сладких малышей будет выступать Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Ирина. Здравствуйте, Ирина.
2: Ира у нас пропала. Ну, мы сейчас, ничего страшного, Андрей Германович, наученный, так сказать, с корабля, на бал сразу из огня да в полымя. Мы сейчас постараемся перенабрать Ирине и вывести ее в эфир для того, чтобы дать ей минуту и 10 вопросов, на которые нужно будет ответить. Что случилось?
1: Нет связи с Ириной. Ну, давай еще разочек попробуем.
2: Давай попробуем, там есть кнопка «Radio», попробуй, нажми.
1: Ее я и нажимаю.
2: Вполне
1: второй раз.
2: Второй раз. Ну что, ну неужели не хочешь с нами, Ирина? Ну такие вопросы сегодня. Вот я смотрю и прям вот, ну, глаз радуется на эти вопросы отвечать.
1: Нет? Так, сейчас попробуем, Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Нет.
2: А что случалось-то?
1: Ну, один гудок, а дальше гробовая тишина.
2: Подожди, вот
1: что. Алло, алло.
2: Алло.
1: Ирина. Ирина.
2: Алло. Только что кто-то у нас
1: кто-то был. Давай мы, знаешь что, давай еще раз попробуем.
3: Напишите детали, пожалуйста.
2: Понятно. Мы общаемся с автоответчиком, Андрей Германович.
1: А мы сейчас еще раз попробуем.
2: Еще раз с автоответчиком хочешь пообщаться? Давай. Уважаемый автоответчик. Ну, конечно, ничего не получится, поэтому давай подтягивай песенку, мы сейчас послушаем.
1: Сейчас послушаем.
2: Песенку. И, ребята, значит, уже играть будем. Сейчас Андрей Германович подтянет песенку.
1: Сейчас мы, ребят, все придумаем.
2: Да, буквально через пару-тройку минут будем играть.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну, не получилось у Ирины выступить за сладких малышей. Теперь это попробует сделать Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, всем добрый вечер.
2: Итак, Юрий, выбирайте себе экзаменатора, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей Германович.
1: Ой, спасибо вам за доверие. Минута. Вы имейте времени. В виду, я только после отпуска.
2: Давай, поехали.
1: Одним из персонажей какой пьесы является Псой Стахич Замухрышкин?
3: Дальше.
1: Игроки. В каком виде спорта выступает женская команда «Локомотив Калининград»?
3: На хоккей.
1: Волейбол. Сколько предсердий в сердце у человека?
3: 3.
1: 2. Что изучают микологи? Грибы, муравьев или самоцветы?
3: Дальше.
1: Грибы. Какой полуостров является самым большим на Земле?
3: Кольский.
1: Аравийский. В какой части света обитали лошади Пржевальского?
3: Азия.
1: Правильно. Как в геометрии называется полупрямая?
3: Дальше.
1: Луч. В какой области Российской Федерации находится город Магнитогорск?
3: Азия.
1: Челябинская область. Какой тип кузова у автомобиля ВАЗ-2115?
3: Не знаю.
1: Седан.
2: Седан у пятнашки. Так, 1 из 9 фиксируем. Таким образом, первый раунд заканчивается с результатом 1 из 9. И ловите вторую кодовую фразу
1: так,
2: для тех,
1: так,
2: кто...
1: Так, давай.
2: Ну, мы же по сортам арбузов, я тут погуглил, провел ресерчинг, так. Есть сорт арбузов, который называется АУ-продюсер.
1: АУ или АЛО?
2: АУ.
1: АУ.
2: Итак, ребята, АУ-продюсер, автор 12-го сообщения, будет вторым игроком.
1: Продюсер с одной буквы С.
2: Продюсер, да, и через Е. Продюсер, АУ с большой буквы.
1: Запятая.
2: Ждем, нет, там без запятой.
1: Как это может быть?
2: АУ это аббревиатура какая-то, АУ. Вот. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: круглосуточно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на все.

0: операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что там, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играл Юрий, сыграл с результатом 1 из 9. Во втором за титул «Умник дня» поборется Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Олеся.
1: Вижу, что Маргарет Тэтчер.
2: Да. Андрей Герович вернулся из отпуска и меня подставил. Олеся, простите, ради бога.
1: Олеся, просто первая нам попытались зазвониться до Ирины, вот.
2: Ладно, ладно, нас извинили.
1: Честно говоря, такие косяки только поднимают рейтинг.
2: Ладно, давайте с Олесей будем играть. У нас минута времени, начинаем второй раунд, поехали. Гитаристом какой рок-группы являлся Брайан Мэй?
3: Дальше.
2: Queen. Какой тип кузова у ВАЗ-21099?
3: Дальше.
2: Седан. В какой области Российской Федерации находится город Сызрань?
3: Дальше.
2: Самарская. Как в геометрии называется часть прямой, ограниченная двумя точками?
3: Отрезок.
2: Правильно. В какой части света обитали сумчатые волки?
3: Африка.
2: Австралия. Какой океан является самым глубоким на планете?
3: Атлантический.
2: Тихий. Что изучают апиологи? Медоносных пчел, сорные растения или одноклеточные организмы?
3: Медоносных пчел.
2: Правильно. Сколько долей в правом легком человека?
3: Одна.
2: Три. В каком виде спорта выступает женская команда «Спарта НК»?
3: Баскетбол.
2: Правильно. Три верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. И Олеся у нас на целые сутки обладательница титула «Умницы дня».
1: Чем мы поздравляем.
2: Поздравляем, да.
3: Спасибо большое.
2: Хорошо сыграли. Ну, а Юрию просто слова благодарности сегодня как-то... Может, не те вопросы ему достались. Может,
1: да, быть, так бывает, да. В каких-то областях, да, ты хорошо разбираешься, да, в каких-то не очень.
2: Возможно, нужно не потренироваться.
1: Может быть.
2: Для того, чтобы потренироваться, есть, ребята, у вас инструмент. Называется мобильный гаджет. Открываете мобильный гаджет, открываете мессенджер любой, там, Макс, Телеграм, социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня», попадаете туда, куда надо. Где по будням я публикую вопросики, штук 12, по выходным тоже, но я сейчас уйду в отпуск, поэтому, наверное, будет перерывчик.
1: Они тоже должны же отдохнуть.
2: Конечно, конечно, серое вещество.
1: Я имею в виду вопросики.
2: Конечно, и... Отвечайте на вопросики в удобном формате, просто проверяя себя на знания. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, чем замечателен этот день. Например, в этот день, вот именно вот в этот день, 3 августа, Христофор Колумб отплыл из города Палас де ла Фрала, я не выговорю, на трех каравеллах Санта-Мария, Пинта и Нинья. Искал, значит, Христофор Колумб путь в Азию, и так началось его первое путешествие в Америку. Кроме того, в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве.
1: Да.
2: Когда отпускали Мишку.
1: Отпускали Мишку, это было прекрасно.
2: Слеза прокатилась по миллионам щек зрителей этой церемонии. Ты смотрел церемонию закрытия?
1: Ну, конечно, я смотрел, но мне было...
2: 7.
1: Какие 7?
2: 6.
1: Мне еще 6 не было.
2: Мне было 5.
1: Мне было 5.
2: Мне было
1: 5. Тебе не было 5, а мне, да, уже было 5.
2: Да, но я помню. Но я тоже очень хорошо помню. Я помню, как я заплакал, да, что Мишка улетел.
1: Мишка улетел.
2: Да.
1: Ну, я еще на черно-белом телевизоре все это смотрел.
2: Я не помню на каком. Я помню, вот картинку помню.
1: Я точно помню, что он был черно-белый.
2: Да.
1: Мишка улетал.
2: А если еще, ребят, хотите, ну, как бы вам этих поводов мало, так, за Мишку, скажем так, ну, за Мишку рука не поднимается. Сегодня день рождения у отца трэш-металла Джеймса Алана Хэтфилда, фронтмена и гитариста группы «Металлика». Так что за Хэтфилда можно, так сказать...
1: Я лучше за Мишку.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число погибших из-за атаки беспилотника под Геленджиком увеличилось до 7 человек, в их числе 3 детей. Такие обновленные данные обнародовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации оперативного штаба региона, 40 человек получили различные травмы, госпитализирован 21 пострадавший. Дрон упал утром в поселке Архипа Осиповка на пляж. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут материальную и другую помощь им, а также семьям пострадавших. К работе также подключились психологи-волонтеры. Пациентов в тяжелом состоянии начали перевозить в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года. Их объем в июле вырос почти на 643,5 миллиарда рублей. Это на 43% больше, чем в июне. Такие данные опубликовал Центробанк. Как отметил регулятор, больше спрос был только в апреле. Около 679 миллиардов рублей. Этот показатель стал рекордом с сентября 2022 года. В январе объем наличных сократился на 386 миллиардов рублей, но с февраля начал расти. За 6 месяцев прирост составил 2 триллиона 547 миллиардов рублей. Около 10% торговых центров в Москве в ближайшие 2 года могут прекратить работу, либо их снесут после продажи. Об этом в эфире НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Как сообщил Коммерсант, в московских торговых центрах за 12 месяцев арендаторы закрыли 2300 объектов. Компенсировать их новые открытия смогли лишь на 2/3. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды. Доходы торговых центров из-за этого снижаются. До конца года, по словам Шакирова, в российских торговых центрах закроются порядка 600 магазинов. По словам собеседника НСН, ТЦ идут навстречу арендаторам, но в целом экономическая ситуация не располагает к развитию. Федеральная антимонопольная служба возбудила против американской корпорации Apple дело за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad отечественного магазина приложений Messenger Max. Согласно российскому законодательству, на технически сложных товарах, которые продаются в стране, должна быть предусмотрена возможность использования российской поисковой системы или сервиса другого государства-участника ЕАЭС. Путеводитель по объектам современного искусства в общественных пространствах запустят в Петербурге в будущем году, сообщил городской комитет по развитию туризма. Тему затронули на полях форума креативных индустрий и гостеприимства. Как отметили в комитете, объединение классического турпродукта с новыми направлениями – главный драйвер роста отрасли, который позволяет ориентироваться на молодых туристов. Люди приедут посмотреть новые модные локации и обязательно зайдут на классические объекты. Проект «Новая туристическая география» объединяет новые точки притяжения в Петербурге. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Напарик, а у меня к тебе есть вопрос.
2: Давай.
1: Ну, хорошо, вот если мы говорим про арбуз «Черный принц», то там нет косточек. А если говорить про другие арбузы, они там все-таки есть иногда в большом количестве. Ты скажи честно, с косточками ешь или отплевываешь?
2: Если косточки крупные, то стараюсь выплевывать. Ну, неприятно, когда ты жуешь арбуз, и вдруг вот хрусть.
1: А у тебя есть еще чем хрусть делать?
2: Пока есть. Пока есть.
1: И думаешь, хрусть — это косточка, да, или нет?
2: Или ой.
1: Или ой, дорого.
2: Да.
1: Я думаю, про арбузы надо в этом части немножко поговорить. Как думаешь?
2: Да давай, ради бога, что мы про арбузы поговорим?
1: Ну, я так смотрел сообщение, судя по всему, подъемники уже поговорили на тему, с чем вы любите есть арбуз, потому что...
2: С хлебом и без.
1: С хлебом и без хлеба.
2: И без хлеба.
1: Я с хлебом ем. Ты...
2: И я тоже иногда.
1: А ты с белым или с каким?
2: Ну, с белым, конечно.
1: Я знаю, что есть даже люди, которые едят с черным.
2: Не, есть люди, которые любят маринованные арбузы, вот эти вот консервированные, соленые.
1: Вообще, на самом деле, с арбузами проводилось много экспериментов.
2: Так.
1: В детстве мы, значит, даже накачивали их алкогольными напитками.
2: Ой, нет,
1: это несъедобная вещь, это жутко невкусно.
2: Абсолютно.
1: Мы просто думали, что это будет весело на природе. В итоге просто испортили арбуз. Я ел жареный арбуз.
2: Так.
1: Ты ел жареный арбуз когда-нибудь? Ну, называется это стейк из арбуза.
2: В интернете сейчас ходит история такая, ну, в социальной сети, которую любят тинейджеры. Там есть такая сейчас история — запеченный арбуз. То есть берется целиком арбуз, помещается в духовку и запекается часа 3-4. Говорят, что внутри он похож как на стейк лосося. Я, правда, не очень понимаю, почему он не взрывается, во-первых.
1: А почему? Зачем взрывается?
2: Ну, избыточное давление внутри создается.
1: Ну, если невысокая температура, ничего не будет.
2: Вот. Во-вторых, не очень понимаю, как что-то сладкое может быть по итогу на вкус как стейк тунца. Не лосося, а тунца.
1: Тунца. Просто. Ну, то же самое, когда ты его резко обжариваешь, толстый кусок арбуза, да, именно как стейк, то тоже все убеждают, что он похож на вот такого
2: тунца. Ты пробовал?
1: Тунца. Я пробовал один раз, но я не могу сказать, что мне показалось, что это хотя бы отдаленно похоже на рыбу. То есть, ну, это, ну, арбуз жареный с корочкой.
2: Ребят, вот давайте сейчас посвятим экзотике с арбузом.
1: Вот,
2: экзотике.
1: Давайте.
2: Какую экзотику доводилось вам слышать, видеть или, возможно, употреблять в пищу?
1: Главное, чтобы этой экзотике был арбуз в том или ином проявлении.
2: Даже если это, кстати, окрошка с арбузом, как ты вот считаешь? Окрошка с арбузом, это съедобно?
1: Игристы с арбузом съедобно.
2: А вот игристы, это уже экзотика, к которой стоит обратить внимание.
1: Давайте.
2: Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, обсуждаем экзотику с арбузом.
0: Наша реклама. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше — с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая сказка вдохновила группу Settlers и как Васа Железнова обновила песню, написанную еще в школе. Группа Settlers представила новую песню под названием «Летучий корабль». По словам лидера команды Яны Шелпаковой, сингл стал продолжением песни «Светлое чувство». «Летучий корабль» — песня про силу и про то, что каждый человек может быть для кого-то спасением.
2: Всем привет! Хочется рассказать вам про песню «Летучий корабль», которая вышла спустя аж 3 года после своего написания. И мне кажется, что эту песню вполне можно писать одной строчкой. Это детская песня для взрослых, потому что вдохновлена она сказкой, она о спасении, о любви.

0: Группа Settlers выпустила клип на свой новый сказочный сингл. Видео сняли в красивейших природных локациях Дагестана. Васа Железнова выпустила новый сингл «Я ТНЛ». Первая версия песни появилась, когда артистке было 15 лет. С тех пор многое поменялось, изменился и текст. Этим летом песня обрела новое звучание, новые слова и новый смысл.
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Да, мне было 15 лет, и, безусловно, я изменилась. И когда-то эта песня рассказывала о симптомах любви, а сейчас, уже спустя годы, мне захотелось, чтобы она рассказывала об ее износе, так будет честнее. И я немного переписала текст, получился такой куплет про сравнение любви с парком аттракционов, где еще вчера светились миллионы гирлянд, а сегодня фонтан шумит прошлогодней водой, экран кинотеатра разбит, а колесо обозрения признано аварийным. Основная мысль была в том, что иногда чувства становятся воспоминаниями еще до того, как отношения заканчиваются.

0: Послушать новый релиз можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня все-таки мы решили поговорить про чудо-ягоду. Арбуз все-таки это ягода.
2: Тыквина.
1: Кто?
2: Тыквина.
1: Тыквина?
3: Тыквина.
1: Лучше ягода.
2: Не, ну тыквина. Просто, как говорят, что арбуз это ягода. Нет, ребят, это тыквина. Это отдельно.
1: Бахчевые культуры.
2: Ну, типа как кабачок. Примерно.
1: Да, в ту же. Как патиссон, только красный. Ну, ты знаешь, напомню, я удивлен. Все-таки вот этот вариант, где есть шприц и беленькая, присылают и говорят, что да, говорят, что это вкусно. Ну, по мне, честно говоря, мне кажется, гораздо проще разделять.
2: Ну, во-первых, вы можете... Кто вам мешает сепарировать, так сказать, менделеевку и арбуз? Зачем смешивать? Ну, не все же... Вот вы приезжаете, условно говоря, большой компанией. Ну, там, компании из трех человек, да? Вы приезжаете куда бы то ни было.
1: На пикник, давайте все-таки говорить. На пикник.
2: На пикник. И у вас есть арбуз и, ну, давайте скажем так, ну, некий объем, да? И здесь же как бы один потребляет чуть больше, другой чуть меньше.
1: Кого, арбуза?
2: Ну,
1: не, потому что ты чего?
2: Огненной воды.
1: Ну что ты?
2: Что?
1: Там все с точностью.
2: Нет, ну кто-то больше, кто-то меньше. Это вот от желания же зависит.
1: Ну, конечно.
2: А тут как бы в арбузе ешь сколько дали.
1: Ну, да нет, ну вообще мне кажется, что все это... Вот давай почитаем, правда...
2: Про экзотику.
1: Про экзотику, да. Помню, вот бабушка делала варенье из арбузных корок, было очень вкусно, к сожалению, и особенно раскусывать эти корочки нравилось. Делалось варенье, да.
2: Не знаю, не пробовал ни разу такого. Арбуз копченый мойвой, вот как тебе такое? Вот это экзотика, так экзотика.
1: Добрый вечер. Не знаю, насколько это экзотично, но очень люблю арбуз с соленым сыром, например, чинак, завернутым в тонкий лаваш. А вот соленый или маринованный, помню, пробовал, вообще не зашел. Маринованный, они, по-моему, не соленые.
2: Бочках солят, на бочках, наверное, соляшь. Арбуз очень вкусно есть с брынзой. Прям вот очень вкусно, рекомендую Талик и Стулы. В принципе, наверное, имеет место быть. Сладкий арбуз плюс соленая брынза, и в этом, наверное, что-то есть.
1: Я видел, вот лично был свидетелем такой экзотики, сам не пробовал, но арбуз с кофе. То есть, вы знаешь, ну, в некоторых отелях, например, на завтрак можно взять не просто только кофе, но еще лежат какие-то фрукты. Там ананас, как правило, консервированный. И сезонные, там, персики, арбузики. Вот арбузики. Вот я видел человека, который вышел на балкон, у него в одной руке была чашечка кофе, а в другой у него на блюдечке лежало несколько арбуз. И он, значит, обгрызал арбуз и запивал это все кофе.
2: И, может быть, помнишь, Андрей Германович, конец 90-х, наверное.
1: Конец 90-х хорошо помню.
2: В Москве, когда запустились первые коммерческие радиостанции, крутился такой рекламный ролик о том, что если на ночь есть арбуз и пить пенное, то сантехника быстрее окупается. Есть люди, которые реально пробовали окупить сантехнику.
1: Между прочим, кофе тоже мочегонное. Ждем.
2: Ребят, про экзотику с арбузами мы сегодня у вас спрашиваем.

0: Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: «Санъёнг» – теперь KGM. Внедорожники KGM «Rexton» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А я решил сегодня поговорить про экзотические блюда, в которых присутствует арбуз.
2: И вот все тянет людей миксовать с Менделеевкой.
1: Ну, ты знаешь, вот, кстати говоря, это сообщение мне понравилось. Добрый вечер, наше радио практиковал. Арбузовка 200 граммов, Менделеевки, мякоть арбуза. Ну, значит, все это в блендере процедить, божественный напиток. Она же инжировка, она же абрикосовка.
2: И, она же табуретовка.
1: Она же табуретовка. Она невкусная. Сейчас Стаб Бендер так говорил. Мы же хотим сказать, что Минздрав предупреждает, что чрезмерное употребление вот всяких этих абрикосов, жировок, все это вредит здоровью.
2: Так, да.
1: Что еще?
2: Добрый вечер. Моя супруга ест арбуз только с сыром. Я попробовал необычно, но вкусно.
1: Вкусно.
2: А какой сыр-то брать?
1: Ну, плесень, соленый должен быть, мне кажется, какой-то.
2: Брынзу, овечий сыр.
1: Овечий
2: сыр, это подпахивает немножечко овечкой.
1: Овечками, да, подпахивает, иногда и пахнет. Огромное спасибо за упоминание того, что арбуз – это тыквина, а не ягода. Очень многие ошибочно называют его ягодой. У нас в Волгоградской области раньше было очень много сортов арбузов, которые сейчас уже нигде не найдешь.
2: Да.
1: Зато сейчас из арбуза делаем много интересных вещей. Например, арбузный мед, арбузная пастила, арбузные чипсы. Чипсы, приезжайте в Камышмаш, попробуйте. Ой, Камышмаш, Камыш.
2: Вот это, наверное, вкусно, пастила арбузная, мне кажется, это интересно.
1: Как ее так выварить-то?
2: А ее ж не вываривают, ее сушат. Арбуз нарезают и сушат, как пастилу, ее ж сушат, ее не вываривают.
1: Ну, сублимируют, да, хорошо.
2: Сушат. Ну, наверное, да, сублимируют. Вот, я, знаешь, еще что прикидывал. Есть любопытная штука, я видел это, опять же, в социальной сети вертикальных видео. Короче, арбуз вырезается, ну, большой арбуз, вырезается в центре круглое технологическое отверстие. Ну, такой, знаете, конической формы. Потом берется миксер, вот этот вот, с крутилками.
1: Это делает.
2: Засовывается внутрь арбуза, и там вся эта мякоть перемалывается, перебивается, и получается, ну, некое, назовем это, смузи. И вот это вот смузи уже разливается из арбуза в охлажденные бокалы. И...
1: Я одно не могу понять. Почему нельзя охладить арбуз и есть его кусочками? То есть смузи это... Это модно просто?
2: Нет, просто смузи можно пить, а арбуз нужно есть.
1: Это точно.
0: Наше радио. Просыпайся.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Многие обижаются на то, что мы арбуз тыквенный называем. Ягода это, ну, раньше была ягода. Ну,
2: биологически это тыквенно. Дед ел всю жизнь с ржаным хлебом. Привет из Курмыша.
1: Ну, это да, это понятно. Интересный салат удалось попробовать. Кусок арбуза примерно 2-3 сантиметра толщиной. Треугольный или кругляк без кожуры. На нем рассыпаны куски козьего сыра. Все это поливаем выпаренным винным уксусом. Очень хорошее сочетание, пишет нам Алексей.
2: Да, кислое, соленое.
1: Из Миссури. Там сладкое. Едят так.
2: В Зеленограде Владимир любит квашеные арбузы с жареной картошечкой.
1: Это, кстати, интересно.
2: Квашеный арбуз с жареной картошкой.
1: Соленые арбузы очень вкусные. Вкуснее огурцов. Но не каждый арбуз для этого подходит. Плюс технологию нужно соблюдать. Сейчас ходит очередной в рилсах.
2: Да.
1: Мороженое из арбуза мешается со сливками и размораживает. Ну, арбуз мешается со сливками, да, и потом замораживается. Пробовать не буду, пишет нам Артемий.
2: Ну, вообще, как бы, арбуз это такая штука, которая, в принципе-то, ну, при желании можно вот окрошку, вот как ты считаешь, окрошку вот взять, все ингредиенты,
1: да нет, конечно,
2: залить не квасом, а арбузным соком.
1: Нет, невкусно будет. Ну, невкусно будет.
2: Ну, почему?
1: Ну, потому что.
2: А почему вот нет, не продают его в газированном виде?
1: Потому что колбаса вареная.
2: И арбуз.
1: И арбуз.
2: Ну, с картошкой же как-то сочетается. Чем колбаса не угодит? Кстати, сейчас уйдем на рекламу, и тебе расскажу, какую я вчера поел окрошку. Андрей Германович, это просто...
1: Зачем мне это знать?
2: Ну, чтоб ты попробовал тоже.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавия», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщает «Известия». В республике Ефимов работал с 2018 года. Глава Удмуртии Александр Гречалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавия» из-за критических недостатков. Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, которое началось более 30 лет назад, завершится в наши времена. Президент обратил на это внимание в ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым в рамках рабочей поездки в регион. Сейчас идет пересчет стоимости строительства метро в Красноярске. В 2022 году работу оценили 86 миллиардов рублей, однако проектную документацию окончательно утвердили лишь недавно. Ранее сроки строительства перенесли с нынешнего года на 28-й. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на документацию для строительства высотного многофункционального комплекса «Газпрома Лахта-Центр-2» в Санкт-Петербурге. В составе многофункциональных комплексов предусмотрены не только офисы, но и музеи, торговые площади, точки общественного питания, а также спортивные объекты, в частности, бассейн. Вторая башня должна стать самым высоким зданием в Европе – 703 метра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что правительство города поддерживает строительство новых небоскребов в Лахте, которое ложится в канву развития города как мегаполиса 21 века. Госсекретарь США Марко Рубио не планирует проводить телефонный звонок с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино, как следует из сообщений СМИ. Об этом заявил помощник госсекретаря по связям с общественностью. Ранее Нью-Йорк Пост со ссылкой на источники сообщала, что Инфантино хотел обратиться за поддержкой к администрации Дональда Трампа на фоне давления с требованием его отставки. Ранее стало известно о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира, в частности, родственникам Трампа. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и потребовали от Инфантино уйти в отставку. Более 10 тысяч человек посетили в Заполярье юбилейный фестиваль искусств «Табуретка» в Мончегорске. Они расписали тысячную табуретку, экспериментировали со звуками и запахами, купали красного лосося и связали 90 метров теплых шарфов, рассказали организаторы. Десятая табуретка увлекла ее участников в творческий эксперимент. А также жители севера присылали характерные звуки и мелодии своего края, а в процессе фестиваля их собрали медитативную мелодию. Также гостям предложили собрать ароматический букет из запахов Кольского полуострова. Делать съедобный арт-пазл. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго вам вечера, друзья. И добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Потому что уже 8-й час.
2: Потому что уже по-хорошему можно было бы ехать домой.
1: Ну, честно сказать, для меня все-таки после отпуска...
2: Конечно. Тебе, наверное, тяжеловато.
1: Конечно, я после устал. Отпуска. Кнопки тут нажимаю.
2: Да, ну расскажи вообще впечатление. Вот первый день после отпуска. Знаешь, вот есть люди... Где-то я читал, что критерий хорошо проведенного отпуска — это когда ты забыл пароли от каких-нибудь рабочих аккаунтов. Ты никакие пароли не
1: забыл? У меня же все так в автомате работает. Мне главное один пароль не забыть.
2: А вообще, конечно, ребят, замечательная пора — август. Вот я считаю, что где-то не помню, что ли в Италии, то ли во Франции они всю страну чуть ли не в отпуск отправляли. По-моему, в Италии это было.
1: Ну, когда жарко очень.
2: Да, просто отправляли всю страну на отпуск, ну, потому что...
1: Большая сиеста.
2: Да, работоспособность снижается, люди отдыхают, ну, а зато потом весь остальной
1: год... Да они и так не сильно работали.
2: Ну...

0: я вот сейчас в отпуск поеду, я 3 недели вливаться буду.
1: Вливаться.
0: И вливаться, и вливаться. Тут, Андрей Геннадьевич, пришла, сегодня же день арбуза, мы все вот так или иначе. Дело в том, что ученые посчитали, скажем так, абсолютно безопасную норму арбуза для человека. 500 граммов в день, то есть полкило арбузятины в день, максимальная доза для здорового человека, говорят врачи.
1: В том году я же тогда ее на сколько превысил-то? 8 килограммов?
0: 7.
1: Ну, 7.
0: 14 раз. Арбуз содержит много воды и сахаров. Очень большие порции могут вызвать вздутие, дискомфорт.
1: Это было.
0: Учащенное мочеиспускание, а у некоторых людей повышение уровня сахара в крови. Кроме того, большое количество арбуза может спровоцировать отеки и скачки давления. Поэтому полкило нормально, а вот все, что...
1: А как же мочекаменники?
0: Это как бы научно недоказанный факт, что нужно прямо при мочекаменной болезни особо закидываться арбузами. Полкило нормально.
1: В общем, ребята, ешьте арбуз.
0: Выбирайте либо пол-литра пенного, либо полкило арбуза.
1: Я за арбуз. А ты?
0: Я тоже.
1: А, да? Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и раз уже говорим сегодня про арбузы, как думаешь, напарник, где вырос самый большой в мире арбуз?
2: Вопрос, ну, есть какие-нибудь? Явно не в Сибири.
1: Есть какие-нибудь предположения?
2: Ну, где-нибудь... В Краснодарском крае?
1: Нет, гораздо ближе. Это в Калужской области он вырос. Вырастил его программист Максим Лебедев. Нет, он настоящий арбуз, он не с помощью ИИ его выращивал. 144,8, ну, 145 килограмм, будем так считать. Его показывали на выставке в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова, аптекарский огород, в рамках выставки «Овощи-гиганты». Вот, хотел бы такой арбузик?
2: Ну, я не знаю. Знаешь, мне кажется, что все вот эти гигантские фрукты, овощи, корнеплоды, они, как правило, с заниженными вкусовыми свойствами.
1: Они, ну, их выращивают же ради рекорда, ну, конечно, вкусняшки.
2: Это вот есть у нас, опять же, есть такой энтузиаст приусадебного хозяйства, который все каждый год стремится вырастить тыкву
1: в тонну. Да.
2: Вот. В этом году у него что-то удалось ему вырастить 700 кило, по-моему.
1: Ну, там парниковая же история.
2: Да, и тут как бы вопрос не про вкусовые качества абсолютно. Потому что берется...
1: Домик, он явно выращивает домик.
2: Думаешь, бесплатное это, доступное жилье программа?
1: А что? Карету из тыквы делали? Карету?
2: Подожди, так... А, дядюшка тыква, у него был домик из трех кирпичей все-таки. Не такой уж доступный.
1: Не, ну из тыквы в каком-то детском рассказе тоже...
2: Подожди.
1: Детишки жили.
2: В прекрасной сказке «Шварц. Обыкновенное чудо» тыквы, которые сдавали под дачу, помнишь, что еще их есть можно было?
1: Не помню.
2: Ну, когда приезжает, который на этой первой фрейлине, на первой даме-то женился.
1: А, да, было что-то там про тыквы,
2: вот.
1: Да.
2: И уже приезжает, рассказывает, что живем мы там хорошо, растим большие тыквы и сдаем их летом как дачу.
1: Абсолютно верно.
2: Но жить в тыкве я бы не хотел.
1: А почему? Ну, каждый день у тебя жареная тыква, топленая тыква, суп из тыквы, в конце концов.
2: В том, опять же, в другом кино. На завтрак, обед, на ужин. На завтрак яичница, на обед яичница, на ужин омлет. Я скоро закудахтаю.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Показано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: ресниц.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Так, продолжим радовать вас новостями.
3: В минувшие выходные, точнее, вчера был установлен новый рекорд музыкальный. Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом в истории современной России, который собрал «Лужники». 70 тысяч зрителей Ваня собрал в 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Так что поздравляем команду лейбла «Zion Music». Конечно же, лично Иру Щербинскую и Дениса Сатарова хочу поздравить как продюсеров музыканта. Но как бы не про это. Дело в том, что, ну, поскольку «Лужники» сам

0: Понимаешь, ну, как бы масштабно, да?
1: Масштабно,
0: был приглашен, конечно, симфонический оркестр. Не знаю, что... Сегодня в сети разошлось видео. Не знаю, что не поделили скрипачи. В общем, во время того, как Ваня Дмитриенко исполнял там проникновенно свои песни перед 70-тысячной аудиторией, на бэкстейдже затеялись лютый замес с скрипачами.
1: Слушай, скрипачи, они как...
0: Страшные люди, фехтовали на смычках.
1: Серьезно? Я всегда боялся, что они могут
0: уже покалечить. Как бы они побросали инструменты и прям рукопашка. Так там не два человека, там как бы, ну...
1: А у них прямо групповое занятие.
0: В общем, ребят, если интересно, на Ютубе...
1: Не, подожди, а интересно...
0: Что?
1: А повод? Что, один фальшивил, что ли, все время?
0: Один в ре миноре сыграл, второй его не поддержал.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, друзья, будем мы, наверное, потихонечку прощаться.
2: И уезжать в наше сказочное замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра,
2: во второй половине вторника. И будем вести последний час шоу вместе с Аграфеной Колесниковым.
1: Ах, точно, завтра.
2: На сегодня все, расходимся.
1: Пока, ребята, до завтра.
0: Наше радио.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Бельгии оказалась полная зависимость от импорта из России сжиженного природного газа в июле из-за резкого сокращения поставок из стран Персидского залива, сообщил агентство Bloomberg. Согласно анализу данных отслеживания судов, Россия стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию в июле объемом около 400 тысяч тонн. При этом общий объем поставок сократился на 40% по сравнению с данными за июль прошлого года. Поставки СПГ в Бельгию из стран Ближнего Востока стали резко сокращаться после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Согласно опубликованным в середине июля данным, за первую половину этого года Евросоюз импортировал рекордный объем СПГ около 10 миллионов тонн с ведущего российского проекта «Ямал-СПГ». Закупка увеличена до исторического максимума. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Яковлевском округе Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Женщине оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу. В результате атаки беспилотника в поселке Яковлево повреждены навес, фасад здания и 7 автомобилей. Росреестр и Дом РФ намерены интегрировать единую информационную систему жилищного строительства и единый государственный реестр недвижимости. Цель заключается в том, чтобы упростить регистрацию договоров долевого участия и повысить безопасность сделок на рынке жилья. Об этом сообщили в Росреестре. Представители ведомства и Дом РФ в ходе совместного совещания договорились о развитии совместных цифровых инструментов. Они сделают квартирографию новостроек прозрачнее, а ипотеку на индивидуальные жилые дома доступнее. Среди таких инструментов паспорт новостройки, сервис по аналитике цен на рынке ИЖС для банков. Монголия 4 августа вводит отпуск топлива по отчетности номерных знаков автомобилей. За одну заправку можно будет купить нефтепродуктов не более чем на 50 тысяч тугриков. Это 1100 рублей. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов республики. Ограничение будет действовать до 15 августа. По словам министра, меры необходимы для равномерного распределения запасов топлива после сокращения поставок из России. Ранее Киргизия ввела полный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов с территории республики, одновременно упростив их ввоз. Российская сборная по синхронному плаванию завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Она выиграла произвольную программу в команде. Второе место заняла команда Испании, третьими стали итальянки. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже до 16 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша. Наша.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение...

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ появились в Краснодаре и Архипово-Осиповке, сообщили в администрации Кубани. Граждане приносят святые свечи и игрушки к поклонному кресту собора Александра Невского в Крымовом центре. В Архипово-Осиповке к мемориалу у Дома культуры. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о гибели 7 человек утром в результате падения обломков дрона в курортном селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По данным Федерального министерства здравоохранения, госпитализирован 21 пострадавший. Суд в Москве приговорил бывшего члена Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша, экс-владельца ликероводочного завода «Левиз», к 12 годам колонии строгого режима по делу о растрате 800 миллионов рублей. Его юриста Татьяну Падалко приговорили к 10,5 годам заключения. Бухгалтеру Анне Морозову отсрочили реальное наказание в 3,5 года колонии до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Со всех фигурантов солидарно взыскали 897 миллионов рублей. В 2014 году Сабодаша приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о мошенничестве на сумму около 2 миллиардов рублей. После выхода на свободу его вновь арестовали по делу о легализации преступных доходов. По окончании того приговора в декабре 2023 года Сабодаша снова задержали и отправили в следственный изолятор. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Вашингтон и Тегеран сейчас ближе к заключению соглашения, чем когда бы то ни было до этого. Причем все козыри остаются у Дональда Трампа, заявил постпред в эфире Fox News. Он подчеркнул, что президент США сейчас отдает предпочтение дипломатии, однако сохраняет за собой и возможность применять против Ирана силу. Ранее сегодня глава Белого дома выразил мнение, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны, и переговоры между сторонами ведутся. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи ветеранам играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах. От оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. Американский актер Вин Дизель заявил, что остался в полном восторге от сценария финальной 11-й части «Форсажа». По словам исполнителя роли Доминика Торетто, работа сценариста Майкла Леслия заставила его расплакаться от счастья, передает NSN. Финал истории будет тесно связан с событиями оригинального фильма 2001 года, который выпустили в повторный прокат. Актер посоветовал поклонникам пересмотреть, с чего все начиналось. Финальная часть получила название «Форсаж навсегда». Фильм должен выйти на экраны в марте 2028 года. Популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: 7-6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадь возгорания и задавления на складском комплексе «Вайлдберрис» по Владимирской области удалось сократить до 3000 квадратных метров отдельными очагами. Об этом сообщил вечером губернатор Александр Авдеев. Бригады пожарных, которые прибыли из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжают работу до полной ликвидации огня. ВСУ рано утром атаковали складской комплекс в Собинском округе. Пострадали 4 человека. В компании заявили, что логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов производится на других объектах. Российский рынок акций начал первую неделю августа с продолжения восстановления на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому регулированию. Сдерживающим фактором выступила упавшая нефть. Сентябрьский фьючерс на сорт Brent опустился ниже 84 долларов за баррель. Аналитики объясняют это затишьем в конфликте США и Ирана, а также решением стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов. Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть. Центробанк поднял официальный курс доллара до 80 рублей 7 копеек. Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана текущие переговоры США и Ирана. Президент заявил, что обсуждается возобновление судоходства и полное открытие Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа. Как пояснил Трамп, это должно стать первой фазой переговоров, после которой начнутся обсуждения ядерной программы Исламской Республики. При этом Трамп также выразил мнение, что нефтяные компании, в том числе американские, слишком много зарабатывают. Он пообещал, что цены на нефть рухнут, когда США договорятся с Ираном. Трамп призвал компании снизить цены на бензин. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Иж-Авиа», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию «Аэропорт Ижевска». Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщают «Известия». Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Иж-Авиа» из-за критических недостатков. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победителем стал немецкий дуэт. Для российских спортсменов эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды. Российская сборная по синхронному плаванию сегодня завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы. Она выиграла произвольную программу в команде. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио. Yeah, yeah.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Бельгии оказалась полная зависимость от импорта из России сжиженного природного газа в июле из-за резкого сокращения поставок из стран Персидского залива, сообщило агентство Bloomberg. Согласно анализу данных отслеживания судов, Россия стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию в июле объемом около 400 тысяч тонн. При этом общий объем поставок сократился на 40% по сравнению с данными за июль прошлого года. Поставки СПГ в Бельгию из стран Ближнего Востока стали резко сокращаться после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Согласно опубликованным в середине июля данным, за первую половину этого года Евросоюз импортировал рекордный объем СПГ около 10 миллионов тонн с ведущего российского проекта «Ямал-СПГ». Закупка увеличена до исторического максимума. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Яковлевском округе Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Женщине оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу. В результате атаки беспилотника в поселке Яковлево повреждены навес, фасад здания и 7 автомобилей. Росреестр и Дом РФ намерены интегрировать единую информационную систему жилищного строительства и единый государственный реестр недвижимости. Цель заключается в том, чтобы упростить регистрацию договоров долевого участия и повысить безопасность сделок на рынке жилья. Об этом сообщили в Росреестре. Представители ведомства и Дом РФ в ходе совместного совещания договорились о развитии совместных цифровых инструментов. Они сделают квартирографию новостроек прозрачнее, а ипотеку на индивидуальные жилые дома доступнее. Среди таких инструментов паспорт новостройки, сервис по аналитике цен на рынке ИЖС для банков. Монголия 4 августа вводит отпуск топлива по отчетности номерных знаков автомобилей. За одну заправку можно будет купить нефтепродуктов не более чем на 50 тысяч тугриков. Это 1100 рублей. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов республики. Ограничение будет действовать до 15 августа. По словам министра, меры необходимы для равномерного распределения запасов топлива после сокращения поставок из России. Ранее Киргизия ввела полный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов с территории республики, одновременно упростив их ввоз. Российская сборная по синхронному плаванию завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Она выиграла произвольную программу в команде. Второе место заняла команда Испании, третье место стали итальянки. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже до 16 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая сказка вдохновила группу Settlers и как Вас Железнова обновила песню, написанную еще в школе. Группа Settlers представила новую песню под названием «Летучий корабль». По словам лидера команды Яны Шелпаковой, сингл стал продолжением песни «Светлое чувство». «Летучий корабль» — песня про силу и про то, что каждый человек может быть для кого-то спасением.
2: Всем привет! Хочется рассказать вам про песню «Летучий корабль», которая вышла спустя аж 3 года после своего написания. И мне кажется, что эту песню вполне можно писать одной строчкой. Это детская песня для взрослых, потому что вдохновлена она сказкой, она о спасении, о любви.
3: Летит

0: Группа Settlers выпустила клип на свой новый сказочный сингл. Видео сняли в красивейших природных локациях Дагестана. Васа Железнова выпустила новый сингл «Я ТНЛ». Первая версия песни появилась, когда артистке было 15 лет. С тех пор многое поменялось, изменился и текст. Этим летом песня обрела новое звучание, новые слова и новый смысл.
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Да, мне было 15 лет, и, безусловно, я изменилась. И когда-то эта песня рассказывала о симптомах любви, а сейчас, уже спустя годы, мне захотелось, чтобы она рассказывала об ее износе, так будет честнее. И я немного переписала текст, получился такой куплет про сравнение любви с парком аттракционов, где еще вчера светились миллионы гирлянд, а сегодня фонтан шумит прошлогодней водой, экран кинотеатра разбит, а колесо обозрения признано аварийным. Основная мысль была в том, что иногда чувства становятся воспоминаниями еще до того, как отношения заканчиваются.

0: Послушать новый релиз можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадь возгорания и задымления на складском комплексе «Wildberries» по Владимирской области удалось сократить до 3000 квадратных метров отдельными очагами. Об этом сообщил вечером губернатор Александр Авдеев. Бригады пожарных, которые прибыли из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжают работу до полной ликвидации огня. В СУ рано утром атаковали складской комплекс в Собинском округе. Пострадали 4 человека. В компании заявили, что логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов производится на других объектах. Российский рынок акций начал первую неделю августа с продолжения восстановления на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому регулированию. Сдерживающим фактором выступила упавшая нефть. Сентябрьский фьючерс на сорт Brent опустился ниже $84 за баррель. Аналитики объясняют это затишьем в конфликте США и Иран, а также решением стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов. Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть. Центробанк поднял официальный курс доллара до 80 рублей 7 копеек. Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана текущие переговоры США и Ирана. Президент заявил, что обсуждается возобновление судоходства и полное открытие Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа. Как пояснил Трамп, это должно стать первой фазой переговоров, после которой начнутся обсуждения ядерной программы Исламской Республики. При этом Трамп также выразил мнение, что нефтяные компании, в том числе американские, слишком много зарабатывают. Он пообещал, что цены на нефть рухнут, когда США договорятся с Ираном. Трамп призвал компании снизить цены на бензин. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщают «Известия». Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» из-за критических недостатков. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победителем стал немецкий дуэт. Для российских спортсменов эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды. Российская сборная по синхронному плаванию сегодня завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы. Она выиграла произвольную программу в команде. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За собросок 150, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, две губы не стучите.

остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: Легенда.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.